0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 14 до 19. В Барановичах 14-16, в Пинске 15-17, в Бресте сегодня 16-18 с плюсом.
0: Слушай наших!

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 14 до 19. В Барановичах 14-16, в Пинске 15-17, в Бресте сегодня 16-18 с плюсом.
0: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 14 до 19. В Барановичах 14-16, в Пинске 15-17, в Бресте сегодня 16-18 с плюсом.

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 500 27 77. Возможность получения прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 14 до 19. В Барановичах 14-16, в Пинске 15-17, в Бресте сегодня 16-18 с плюсом.
2: Реклама.
3: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 120 77 77. Возможность получения премии не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможно, исключение прибыли не связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Наши песни.
1: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под пледом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Сколько девятиклассников выбирают дальнейшее обучение в колледжах, рассказала начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Александра Петрова в проекте «Белта страна говорит». По ее словам, сейчас около 50% девятиклассников выбирает поступление в колледж после окончания школы. На уровне профессионально-технического и среднего специального образования конкурс осуществляется на основе среднего балла документа об образовании, за исключением творческого. Специальностей, где к этому конкурсу добавляются еще и вступительные испытания. На уровне профессионально-технического образования вступительная кампания начинается сегодня и заканчивается 23 августа. В ночь с 21 на 22 июня, в день всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, Брестский академический театр драмы представит возрожденный спектакль «Брестская крепость» по пьесе Константина Губаревича. Уникальный ночной показ состоится под открытым небом в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» непосредственно у штыка-белиска, там, где 85 лет назад бойцы Красной Армии приняли первый удар немецко-фашистских захватчиков. Впервые премьера «Брестской крепости» на сцене состоится 19 марта 1953 года. На долгие годы эта постановка стала визитной карточкой театра и обрела всесоюзную славу. Постановщик – художественный руководитель Брестского академического театра драмы Александр Козак.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Агрогородок «Дворец» Лунинецкого района приглашает на клубничный праздник. 27 июня в клубничной столице Беларуси пройдет второй этап регионального праздника «Лунинецкие клубницы». Первый этап состоялся 27-28 марта в формате Международного ягодного форума в Микашевичах и объединил специалистов из Беларуси, России, Сербии и Италии. Летняя часть в агрогородке станет яркой кульминацией сезона. Гостей ждут ярмарки, дегустации, семейные активности и большая концертная программа, приуроченная к пику ягодного сезона. И последнее. Президентский спортивный клуб запустил конкурс-марафон «Спорт и двор». Принять участие в нем может каждый желающий, для кого спорт и физическая активность – часть образа жизни. Основная идея проекта – доказать, что здоровое тело и качественный контент можно создавать не только в премиальных залах, но и на спортивных площадках в своем дворе. В рамках конкурса-марафона «Спорт и двор» участники выполняют задания на спортивных площадках, установленных при поддержке президентского спортивного клуба, снимают и публикуют видеоролики в социальных сетях, соревнуясь в спортивных результатах и творческом подходе. Победители получают денежные награды. Мария Демчук, служба информации, Радио Брест. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 14 до 19. В Барановичах 14-16, в Пинске 15-17, в Бресте сегодня 16-18 с плюсом.
0: Наши песни.

0: Самое доброе утро с Юлей Майской и Владом Романенко.
1: Ну что, друзья, если кто-то из вас сейчас, знаете ли, посмеет назвать утро понедельника не самым добрым, мы вас поймем и простим, друзья. Потому что эта погода, конечно, так или иначе дает о себе знать. Ну что, спрошу вас, как дождливые выходные? Много планов реализовали? Все шашлыки пожарили и съели, друзья мои? Рассказывайте, пожалуйста, об этом. А может быть, вам, кстати, эта погода была абсолютно не помехой. И вы отлично провели выходные. Выходные зарядили солнечным настроением абсолютно все ваше окружение, семью, друзей и так далее. И с таким же солнечным настроением уже топаете на работу. 7.06, пора проснуться, либо действительно держать курс на рабочую дорогу. Если так или иначе вы работаете с 8 утра, друзья мои, должны быть уже в пути. Но ты знаешь, я сегодня добиралась на работу и смотрела на людей сонных, которые стоят на остановках и ждут своего общественного транспорта. А, ты знаешь, все были похожи, как будто «Здравствуй, осень! Осень, здравствуй!»
2: А мы же там затесались среди них, Майская, ты понимаешь? И действительно, затесались, друзья. Если ваше утро похоже на что-то вроде заветрилось, зашерело, знаете, вот действительно недовыспалось где-то, и вот недосказанность была качественному сну лично от вас, то мы вас поздравляем. Вы находитесь в нашей компании. В компании также слегка сонных, но, тем не менее, не менее музыкальных и даже где-то накофеиненных Юли Маска и Влада Романенко. Вот утреннем шоу «Самое доброе утро», поэтому всем такого же доброго, слегка заспанного, но не менее продуктивного дня.
1: Романенко, я не буду спрашивать, как ты провел выходные дни, потому что мне сейчас показалось, что ты меня звал Юля Маска. То есть я жена Илона Маска должна быть сейчас.
2: Майская. Вот ты понимаешь, насколько это было продуктивно, непродуктивно проведено мной утро и последние вот эти вот выходные, субботы и воскресенье. Ну, собственно, будем как-то вот выбираться из этой ситуации постепенно.
1: Друзья мои, будем сегодня спотыкаться о буквы, что, знаете ли, если июнь месяц смахивает на сентябрь, знаете ли, то кто желает вообще ждать от нас какого-то постоянства? Не ждите, друзья мои, потому что мы сегодня именно вот такие. Так вот, ты знаешь, вот эти люди, которые сегодня стояли на остановке, наши потрясающие, дорогие, красивые люди, это те, которые, знаешь ли, жарой повесили куртки куда-то туда, вот глубоко в шкаф, а сегодня ранним утром, понимаешь, доставали их для того, чтобы надеть на себя капюшон и застегнуться под горло. Это что-то невероятное. Ну, я сегодня спросила ранним утром, проснувшись: июль, а лето будет вообще? Что происходит? На июнь я уже вообще не рассчитываю. Июль, а лето ты нам подаришь? Так или иначе. Ну, в ответ я услышала тишину. Но, друзья мои, на этой неделе, на самом деле, синоптики обещают неделю, знаете ли, какую? Дождливую.
2: Пара-пара-пам. Ну, слушайте, мы так не играем. На самом-то деле, мы очень долго ждали этой прекрасной погоды. Не такой, а вот именно той летней, когда мы уже не единожды открывали сезон шашлычный, вкус вот этот вот компанейский, а тут на тебе опять, знаешь, после мая месяца пришел сентябрь, как будто бы пропустили все вот эти вот летние прекрасные сказочные моменты, и на тебе. Вот ты спрашиваешь июль, а я аюль. Вот аюль, вот ты мне скажи, когда будет хорошо?
1: Дозвонюсь до июля, потом обязательно это расскажу тебе. А вообще, Романенко, ты знаешь, я у тебя хочу спросить. Ты уговорил это ведро шашлыка, который, собственно, планировал уговаривать все выходные? Не помешала ли тебе погода?
2: Нет. Ты знаешь, не поверишь, не помешало, поскольку большую часть все равно времени я находился дома. Да, я находился дома, в приятной компании. Ты знаешь что? А вот шашлык действительно получился отличным. Вот несмотря на погоду, вот правда. Что есть белорусское? Вот действительно качественное, вкусное и полезное.
1: Друзья мои, если хотите посмотреть, как выглядел шашлык до того, как Влад его уговорил на выходных, тогда заходите в наши социальные сети. Radio_Brest, наш Инстаграм. Мы действительно там и по зефиру, и по сыру, и по белорусским сыркам вот этим вот, по пресловутым, и, конечно, по белорусской колбаске, и даже ведро шашлыка. Да, ты умял выходные. Ты знаешь, а я за тебя рада. Но, друзья мои, вместе с тем, если вы на выходных не успели сделать то же самое, что и Влад, уговорите ведерко шашлыка белорусского, тогда давайте так. Рабочая неделя обещает быть дождливой, но в выходные в Беларуси до плюс 30, ближайшие, которые будут на этой неделе. Поэтому собрались, поработали, а потом отдохнули. В общем, легкого понедельника в нашей компании. Всем привет!
0: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Реклама.
1: Главная комедия страны. Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров. Павла Прилучного и Кристину Асмус. Приглашаем в заморское путешествие с Петром Первым. Остросюжетная комедия «Холоп 3». Уже в кино. 16+.
0: Телефон рекламной службы. 20 35 45.
2: Радио «Брест».

0: Что ни день, то праздник.
1: Доказываем мы на деле. Это так, что ни день, то праздник, друзья мои. Но отмечать сегодня можно, что да, половина месяца летнего июньского, друзья мои, практически позади. И если вы хотите действительно, чтобы этот день запечатлелся в вашей личной истории жизненной, тогда обязательно отмечайте с нами то, о чем расскажем прямо сейчас. В общем, пристегните поводок с самого утра. Нет, не перепутайте. К четвероногому другу своему, да, проверьте шнурки, захватите фотоаппарат. Сегодня мы идем гулять. Несмотря на понедельник, старт рабочей недели, несмотря на не очень погодку, но вообще, кажется, 15 июня специально собрало под одной датой все, что любит свежий ветер, да. И пешпрогулки, и маршруты, и дикую природу. В общем, идеальный день, понедельник, чтобы оторваться от стула и хотя бы раз вдохнуть полной грудью не офисный воздух. Друзья мои, да, сегодня международный день прогулки. А вы как думали, что под дождем гулять нельзя? А кто-то из нас любит такую дождливую погоду. В общем, самый ненавязчивый праздник в году. Чтобы его отметить, достаточно просто встать, пройтись до работы, по крайней мере, да. Никаких билетов, костюмов, предварительной записи. Только вы, удобная обувь и вместе с тем дорога под вашими ногами. Международный день прогулки напоминает простую истину. Друзья мои, лучшее лекарство от понедельничной хандры частенько лежит прямо за порогом. Ну, не обязательно, в общем-то, покорять горный привал. Достаточно выйти на пару остановок раньше и дойти до работы пешком. Воздух свежий, классное настроение, и вы горды собой.
2: О, ну а я как мужчина все-таки не могу не продолжить сегодняшний праздник, знаете, таким вот неофициальным поводом. Оказывается, сегодня отмечают праздник мужских недостатков. Понятное дело, что женщина, внимательно посмотрев на свою вторую половину, на своего благоверного, может выделить огромнейшее количество как плюсов, так и минусов. Ну, кстати, психологи среди всего этого выделяют и так. Значит, жадность, патологическая ревность и инфантилизм. Но я могу сказать честно, друзья мои, выходила как-то давно такая прекрасная передача, гениально исполненная, значит, Михаилом Галустяном и Светлаковым. И вот он в свое время воплотил образ Николая Юрьевича Белякова, вот этого вот мужчину, который сидел вот в этой белой майке растянутой, в этих трениках, в этих тапках, значит, с газетой в руках и постоянно разговаривал с телевизором. Ну, внешний вид, честно говоря, отталкивающий, поэтому вот он, мне кажется, знаешь, амбассадор неряшливых недостатков мужских, если вспомнить, как он выглядел. Ну и, собственно, знаешь, вот не в оправдание нас сказано, вот, а мы таковы, каковы, и вот любите нас такие, какие мы есть.
1: Все. Ты знаешь, а я на самом деле очень уважаю наших мужчин, очень люблю наших мужчин, и хочу вам сказать, что вообще меня не устраивает вас, мужчины, только одну. Знаете что? То, что вы иногда не умеете выражать свои чувства так и искренне, так нежно, как мы требуем этого от вас, женщины. 100%. Мы знаем, что вам, мужчины, часто труднее, да, выражать свои чувства словами из-за там биологических, социальных факторов. Все это мы изучали, проходили. Это да. А в целом вы потрясающие классные люди. Даже если разбрасываете носки там, где не попадя. Мы же, женщины, просто не говорим, что нам приятно их собирать и ухаживать за вами таким образом. Мы же просто возмущаться начинаем, понимаешь? Потому что повозмущаться гораздо приятнее, чем признаться, что это я так о тебе забочусь. Но ты знаешь, я однажды слышала фразу, которая меня просто, вот ты знаешь, возмутила. Очень возмутила, после чего я стала возмущаться. Понятное дело, да? Значит, один парень другому парню говорит, молодые мужчины, говорит, слушай, у тебя вообще все нормально в жизни, у тебя только вот один недостаток есть, это твоя жена, а так все нормально. О, и тут, знаешь, не Остапа, Остап остановился, а Майскую понесло.
2: Ой-яй-яй-яй-яй. Ну, слушайте, вы, конечно, будьте аккуратны, мужчины, с таким высказыванием. Вот, ты знаешь, вот вообще очень хорошее подспорье для того, чтобы наши мужчины могли присоединиться к нам, да, сейчас написать. Обратная связь у нас, как всегда, в виде студийного вайбера. Напомню, плюс 375, код 33-3-9-9-2-0-11. Все-таки, знаешь, ответить на вопрос, какие недостатки выделяют вас, ваши вторые половины, ваши прекрасные, милые женщины. Пишите, будем разбираться.
1: Друзья мои, движемся дальше по нашему плейлисту. Далее только самые классные треки, которые вас будут заряжать с самого утра. Ну и мы, команда утреннего шоу «Самое доброе утро», Юля Майская и Влад Романенко, которые на деле здесь в утреннем шоу доказывают.
0: Радио Брест. Что праздник.

0: Погода.
1: Информация Брест-Обл гидромета. Сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди. Днем местами грозы. Ветер юго-западный 4,9. При грозах порывы до 14 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 14 до 19 градусов. В Барановичах 14-16. В Пинске 15-17. В Бресте сегодня 16-18 со знаком «плюс».
2: Реклама.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой?
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, на настроение.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
3: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
6: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
7: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8-016-41-699-87 и плюс 375-29-514-90-31.
8: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
9: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс». Гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
10: Пусть за шашлычок.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: Только самые заряженные треки. И здесь два радийных заряженных кофеина. Друзья мои, без зарядки будем заряжать вас сегодня этим тоскливым, дождливым понедельником, друзья мои. И в нашей компании понедельники всегда легкие. Ну а с нашей рубрикой «Топ-3 самых» мы действительно рассказываем о том, что вы особенный человек. Попадете ли вы сегодня в наш список? И в чем особенно станете вы, узнаем прямо сейчас.
2: Да, попадете в топ-список «Топ-3 самых» больших сладкоежек по знаку зодиака. Действительно, когда заходит разговор настоящих ценителей сладкого, сразу вспоминается он – телец. Действительно, телец превращает каждую чашку кофе с десертом в маленький праздник, где важна абсолютно каждая, даже самая маленькая деталь. Кстати, рака, вкус домашнего варенья или знакомый с детства пряник способны вернуть его в беззаботные дни и подарить чувство защищенности. Его часто именно эти представители знака зодиака, именно раки хранят семейные рецепты десертов и особой теплотой угощают ими близких. Но особое место среди любителей сладкого занимают весы, истинные эстеты от мира десертов. Их привлекает не столько сладость, сколько красота подачи. Изящные макароны, идеальные глазированные сырочки, десерты, похожие на художественное произведение искусства. В общем-то, среди нас троих вы, прекрасные весы, готовы кушать эстетично, наслаждаться этими десертами. Ну, а мы, знаешь, хап-хап-хап, хотел сказать, и все. Да, ну, это именно в моем случае, это, друзья. Знаешь,
1: хап-хап-хап и уроте, ты хотел сказать, правда?
2: Хап-хоп-хи.
1: Слушай, ну, вообще, вот такой сюжет и такая зарисовка, о которой я сейчас сказала, хап-хап-хап и уроте, это касается меня и относительно белорусских глазированных сырочков.
2: Абсолютно.
1: Друзья мои, это то, что делает лично мое утро наполненным и счастливым. Действительно, чашка кофе ароматного. Да, любимая радиостанция здесь, возле моего идеального уха и слуха. И, конечно, глазированный белорусский сырок. А кто-то, я знаю, предпочитает сыр с вареньем вместо разного рода батона с маслом.
2: Не поверишь.
1: Правда?
2: Люблю. Еще с самого детства.
1: А почему я так верю в это
2: ты
1: сейчас?
2: Знаешь, ты веришь, потому что это истинная правда. Это настоящая. Вот какая есть. Вот тебе крест майский. Вот правда. Было, значит, все это еще с самого-самого детства, когда меня приручали родители. Но это всегда вкусно. Ну, правда.
1: Друзья мои, в общем, если вам сейчас с нами вкусно, с нами хорошо и с нами сладко, и вы действительно по делу попали в рубрику «Топ-3 самых» и оказались самым-самым сладкоежкой, дайте нам знак, в общем-то, обратной связи. 33-код 399-0011. А если мы вас туда, в общем-то, поместили совершенно не согласовав с вами, Владимир нам все сообщение тут присылает, а нам все пиликает, тоже дайте обратную связь, друзья мои. А вообще, на самом деле, люди любят сладкое из эволюционного инстинкта, оказывается, и химических реакций. Вы знали? Мозг нашего сладкий вкус, что сигнализирует нашему организму о безопасности и высокой концентрации энергии. Так что, друзья мои, всем-всем по сладенькому сегодня. И, конечно же, пусть счастливых людей, а среди вас, среди нас будет больше.

0: А вот и гороскоп.
1: Итак, друзья мои, насколько вы сегодня будете счастливы, эмпатичны, а может быть, абсолютно ленивы, будем разбирать сегодня гороскоп от утреннего шоу «Самое доброе утро» на 15 июня.
2: Итак, начнем с вас, дорогие овны. Сегодня вы будете крайне категоричны во всяком действии. Если дело касается каких-то общепризнанных правил, вы либо будете вот как-то так с неохотой следовать всякому слову, либо попрете против всех. Ну, собственно, выбирать вам.
1: Итак, тельцы, что у вас? Внимательно сегодня смотрите на то, куда вам советуют вложить ваши финансы или на каких условиях взять в долг. Вообще, тельцы, ваша интуиция сегодня в этот понедельник точно покажет, где спрятана выгода. Да, в каком случае сделка слишком рискованна.
2: А вот близнецы сегодня будут говорить, говорить и еще раз говорить, поэтому постарайтесь хоть изредка делать паузы, чтобы понимать, что вообще вокруг вас происходит.
1: Раки, сегодня для вас гороскоп направлен на, знаете ли, повседневные заботы к здоровью и помощь другим. Вы почувствуете сегодня, раки, прилив сил, чтобы навести порядок в делах и заняться собой.
2: Ну а львы, сегодняшний день для вас хорош для неблагоразумных деяний и несбыточных надежд. В общем, никакой катастрофе, кроме быть может. Может, легкого чувства разочарования, которое скоро улетучится, ваши действия не приведут.
1: Девы, что касается вас, понедельник, рабочий день, а вам же вместе с тем захочется уюта, душевных разговоров с близкими или разобраться в семейных историях. Девы, этим нужно было на выходных заниматься. Ну и хорошее время для мелкого ремонта или уборки сегодня на работе, да-да.
2: Ну и, собственно, весы. Трава, как известно, зеленее там, где нас нет. Сегодня соблазн переместиться в ту самую местность со столь зеленой растительностью может оказаться очень большим, что вечером вы, в принципе, можете очутиться где-нибудь в Новой Зеландии. Вот так.
1: Далее, кто у нас? Скорпиончики, что у вас? Возможно, сегодня неожиданное поступление или ценные мысли о дополнительном доходе после выходных. Очень актуально, правда, когда растраты высокие. Вы сегодня становитесь увереннее и посвятите время тому, что приносит реальную пользу сегодня и радость для вас.
2: Стрельцы, будьте внимательны, вас кто-то использует. Если это вас устраивает, продолжайте в том же духе, но если вы этому не слишком рады, сегодня как раз-таки тот самый день, когда вы можете высказать все человеку в лицо.
1: Козероги, а вы сегодня почему-то будете думать про прошлое, вспоминать всякие вспоминалки приятные. Ну и хорошо. Внешняя активность козероги вместе с тем может снизиться в связи с этим. Обратите внимание на усталость. Интуиция и сны принесут важные догадки сегодня или могут справиться с внутренним опалом.
2: Итак, значит, водолечки у нас, правильно? Угу. Вы склонны искать себе оправдание, хотя вас никто ни в чем и не обвиняет. Будьте осторожны сегодня, ибо в своих поисках вы можете увлечься.
1: Рыбы, что у вас? Энергия дня поможет вам получить повышение, удачно поговорить с начальством или представить свои успехи. Ну, еще вообще, ваша репутация рыбы сегодня будет укреплена. Интуиция в рабочих вопросах не подведет, доверяйте ей. И смело ставьте большие цели перед собой. Это касается каждого удачного, классного, продуктивного понедельника.
3: Радио

0: Реклама.
1: А вот так.
2: И это десятка.
3: А вот так.
4: И уже 14.
2: А если так, уже 14,4.
3: Так это рыба.
2: Нет, это альфа.
5: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
6: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
5: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города — мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
7: Куда собрались?
8: Вам заняться нечем.
9: Зачем эти трудности?
10: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет Банк. С нами удобно.
11: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
12: Пусть за шашлычок.
13: Тепло, теплее. Горячо. Вы нашли горячее предложение от Havail. В Задворцах на Старозадворской 2 новый кроссовер можно оформить по лизинговой программе. Рассрочка до 4 лет. Havail. Интеллектуальная система безопасности. Премиальный комфорт. Оцените обновленный модельный ряд Havail в автоцентре Atlantum Запад. Запись на тест-драйв на сайте atlantumzapad.by и по номеру 777-5252.
14: В эфире снова рубрика «Только приятные сюрпризы» в Белтелеком Шоп. И вот вопрос от нашего слушателя. Что, если на праздник я подарю любимой фоторамку? Ну что же, интересный вариант. Но что, если попробовать выйти за рамки? Смартфоны в рассрочку от 15 рублей в месяц без первоначального взноса. На шоп Белтелеком.бай. Радуйте близких по поводу и без.
15: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
13: Слухай наших.

0: Смотрю и вижу.
1: Итак, друзья мои, рубрика «Сплю и вижу» дает вам возможность, каждому из вас, чтобы мы, в общем-то, попытались разгонять ваш сон руками и разобраться в ваших действительно сновидениях и вывести их на чистую воду.
2: Да, друзья, действительно готовы и готовы обратиться к вашим сообщениям. Есть у нас прекрасные сообщения от не менее прекрасного Владимира, который, понятное дело, делится, значит, маленькой частичкой вашей жизни, скромной такой актерской. Я так понимаю, что вы в скором времени будете сниматься в каком-то фильме. Ну вот похвастайтесь уже, конечно, уже и нам стало интересно. И, тем не менее, вам приснилось, вот пишет Владимир, что сегодня опоздали на автобус в последнюю минуту, купили билет, но он уехал по чему-то без вас. Ну, действительно, многим снится, что кто-то не успевает, кто-то опаздывает, значит, и вот в последний вагон, так сказать, начинает прыгать, но и не успевает, тем не менее. Да, действительно, это говорит о том, что у вас, Владимир, скорее всего, появился период какой-то большой нагрузки, либо переживаний о будущем, ну, или вы все-таки, знаете, хотите добиться состояния перфекционизма. Вот вы идете, вы должны, и все тут. Поэтому, в первую очередь, конечно, обратитесь к себе, посмотрите на себя со стороны, ну и будь к себе не так строги, как всегда, возможно, Владимир. Ну и, конечно же, продолжайте просыпаться вместе с любимой радиостанцией.
1: Да, вообще, на самом деле, вы знаете, дорогие люди, опаздывать на поезд, на автобус, на самолет — это очень распространенное сновидение. Многим из нас, давайте откровенно, да, снилось, как мы опаздываем куда бы то ни было на общественный транспорт, и для нас это просто караул. И действительно, в такой момент просыпаешься утром, ты думаешь, это к чему? А вот к тому, что рубрика «Сплю и вижу» существует такая, дабы разбираться в ваших снах. А вообще опаздывать на какой-либо вид транспорта, друзья мои, сонники говорят, что отражает нашу с вами боязнь не успеть за жизненными целями, карьерным ростом или важными событиями, которые так или иначе намечаются в жизни. А еще Владимир нам написал, что действительно с рубрикой «Топ-3 самых» мы рассказывали сегодня о тех, кто они, представители зодиакального круга, сладкоежки самые-самые, и он нам написал, что скорпиончики, да, еще те сладкоежки. Я банку сгущенки залпом могу выпить.
2: Ну, умеете, могете, Владимир.
1: Слушайте, вы тоже нашли мне чем похвалиться. Ну и что? И мы тоже могем, и вообще ничего в этом такого нет. Да, друзья мои, в общем, особенно когда касается речь белорусской сгущенки. Это же вообще наше все, ой, правда? Да. Все. В общем, друзья мои, белорусская сгущеночка, кофе, глазированный белорусский сырочек. И, друзья мои, свое смачнее, как ни крути, правда, Романе? Ты-то на деле это точно знаешь. Продолжаем двигаться дальше, друзья мои. Пусть обязательно сегодня все сложится хорошо. И сплю и вижу на ходу, только единственное, этого не делайте. А рубрика наша вернется уже завтра.
0: Сплю и вижу.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Глава Министерства образования Андрей Иванец в эфире СТВ поделился прогнозами на вступительную кампанию этого года. По его словам, уровень сдачи централизованных экзаменов и тестирований вырос. Выпускников с максимальными 100 баллами стало больше, а средний балл поднялся на 2-3 пункта. Больше 100 бальников, значит, конкуренция в университетах будет серьезной, сказал министр. Но он тут же добавил, что поводов для волнений меньше, ведь количество бюджетных мест увеличили до более чем 33 тысяч. Опубликована программа памятных мероприятий в Брестской крепости с 21 на 22 июня, посвященных 85-летию начала Великой Отечественной войны. Начнется программа в 1:30 ночи спектаклем «Брестская крепость». Брестский театр драмы готовит масштабную театральную постановку под открытым небом прямо в декорациях крепости. В 3:30 утра состоится митинг-реквием. Рано утром на Кобринском укреплении Брестской крепости развернется военно-историческое действо, воссоздающее первый день начала Великой Отечественной войны. Около 1000 реконструкторов оживят события героической обороны.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. 30-й международный театральный фестиваль «Белая Вежа» состоится в Бресте с 10 по 19 сентября и соберет творческие коллективы из 11 стран. Об этом рассказали организаторы в Брестском академическом театре драмы. Основу программы составят спектакли коллективов лауреатов прошлых лет. С момента основания форума на фестивальных подмостках выступили артисты более чем из 60 стран мира. Зрители увидели порядка 770 спектаклей. В афише юбилейной «Белой Вежи» заявлен артисты из Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Грузии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Монголии, России, Узбекистана. Постановки пройдут на 6 площадках города. Новости компании. Банк Белвеб предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на LifeBuy по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 14 до 19. В Барановичах 14-16, в Пинске 15-17, в Бресте сегодня 16-18 с плюсом.

0: самое доброе утро с Юлей Майской и Владом Романенко.
1: Именно так, это мы здесь, на рабочих местах, для того, чтобы, друзья мои, включать вас в понедельник, вводить вас в понедельник, вносить вас в понедельник, если того требует ситуация. Все зависит от того, как прошли выходные дни. Мы очень надеемся, что они прошли активно и, конечно же, душевно, независимо от того, что плохая погода на улице была. Слушайте, а с другой стороны, я подумала, ведь плохая погода, так или иначе, загоняет людей больше в дом, да? Люди аккумулируются на одной единой площади в мире. Месте, а находят, значит, какие-то точки единые соприкосновения. Тем более, когда речь не идет о работе в выходные дни. Ну, сейчас кто-то скажет, ага, ну-ну, не идет в выходные дни о работе. Только так и было у меня. Но, во всяком случае, если у вас так было, знайте, что вы не одни. Как у вас будет сегодня? Какие планы? Как настроение вообще? И расскажите, где слушаете утреннее шоу «Самое доброе утро». Все это можно сделать. Тем более, и привет передать, да, всем тем, кто вас окружает или окружал вчера, а сегодня вы в полном одиночестве и скучаете по вчерашней компании, тогда расскажите нам о тех благородных классных людях. 33-код 399-0011. Народная перекличка в полном вашем распоряжении.
2: Абсолютно, друзья мои. Ну и, конечно же, попутного ветра и волосы назад хочется пожелать вам. Почему? Потому что сегодня как-то вот отмечают два дня в одном. Не знаю, связаны они, но, как мне кажется, напрямую. Почему-то сегодня отмечают Всемирный день ветра и, между прочим, Всемирный день мотоциклист, который ежегодно в третий понедельник июня официально разрешает людям, например, пересесть наконец-таки с четырехколесного транспортного средства на свои хобби-мотоциклы, назовут именно так, поскольку вот до последнего убежден, что люди, которые пересаживаются, значит, на мотоциклы, они, наверное, обладают какой-то вот внутренним состоянием, знаешь, вот покоя. Вот было спокойно и хорошо, пока вы держали свой руль и двигались в сторону работы. А как только наступает сезон, значит, сезон открытия, значит, мотоциклистов. В общем, сезона мотоциклистов, друзья мои, да.
1: Хорошие были у тебя выходные.
2: Вы пересаживаетесь, конечно, держите свой путь в сторону чего-то прекрасного. Главное, что вас много и вы вместе.
1: Ты знаешь, а бывает такое, что во время молодости, жизни молодой, не хватает времени действительно на те хобби, которые тебя увлекают. Ты боишься просто даже подумать о том, что ты бы мог, ты бы хотел. А все чаще я вижу на дорогах мотоциклистов, знаешь ли, в возрасте. Это потрясающе. Человек ушел на пенсию и решил действительно, в общем-то, заняться своим хобби и от души порадовать и себя. И, наконец-таки, у него для этого нашлось время. И это потрясающе, друзья мои. Вообще, сегодня, между прочим, Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей. Когда вот эта вот история: «Да ну, зачем тебе мотоцикл? Зачем тебе велосипед? Ты ж уже в возрасте!» А нет, друзья! Теперь сбавим давайте темп. На самом-то деле, есть в этом дне, в 15 июня, дата, которая требует серьезного разговора. На самом деле, да-да-да, 2011 год. Учрежден Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей. Задача, знаете, какая дня стоит? Напомнить, что старшее поколение заслуживает заботы, уважения, защиты, неравнодушия и, конечно же, нашего с вами внимания. Вообще, по данным ВОЗ, с разными формами плохого обращения сталкивается заметная часть пожилых людей, и чаще всего это происходит там, где их должны любить. Дома, друзья мои, именно там. Потому что мы все, дай бог, станем пожилыми людьми и захотим, чтобы о нас заботились, правда? Так что лучший способ отметить этот день простой человеческой формой: позвонить родителям, навестить бабушку, дедушку, спросить соседку-пенсионерку, как у нее дела вообще, что она добавляет в борщ, чтобы он получился таким ароматным, который пахнет на весь подъезд, либо на всю улицу, правда?
2: Конечно.
1: В общем-то, иногда внимание, мне кажется, дороже дорогого подарка, друзья мои. Поэтому, если бы не наши пожилые родные и близкие, не было бы нас. Вот так. Что, Романенко, ты мне палец вверх
2: показываешь? Ты знаешь, что, если показываю палец вверх, что это было очень хорошо. Это не просто было хорошо, друзья, но я еще готов напомнить о том, что нужно как-то все-таки идти ног со временем, и если у вашего старшего поколения появились какие-то новые хобби и предпочтения, нужно всегда идти навстречу и, конечно, хвалить, поздравлять и говорить только самое лучшее. Правда?
1: В общем, ты мне сказал, что я права в этом отношении, правда? А ты знаешь, тут появляется у нас в музыкальном плейлисте Эола, которая желает нам спеть «Ты был прав», Романенко, сейчас в отношении своего последнего предложения.
2: Давай.
1: А давай.
0: «Знай наших».

0: Реклама.
1: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью васильковой истории.
2: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
3: За шашлычок.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: студии о людях.
1: Быть ярче всех во вселенной – это та еще, друзья мои, затейливая работа. Очень сложная, непоколебимая, которая требует сил, эмоций и, безусловно, выдержки однозначно. Я сейчас сделаю такую вот маленькую, и, точнее, сделала уже отводку, конечно же, тем самым знаменитым звездам, которые светят на Олимпе шоу-биза. Абсолютно в разных странах, всегда и везде. Для того, чтобы быть знаменитым, нужно много-много трудиться. Кто скажет: Юля, много-много денег для этого нужно. Нет, друзья мои, если все равно ты так или иначе не влюблен в свою профессию, если ты бесталантливый человек, огромное количество денежных средств и вложений в тебя тоже не поможет, потому что люди так или иначе все чувствуют. Ох, чую-чую и так далее могу я вам рассказать, но вместе с тем хочу рассказать сейчас о семье, которую создала наша белорусская, уехав туда, в Россию, покорять шоу-биз российский. Наташа Подольская, та, которая из Могилева, правильно?
2: Романенко.
1: Вот-вот, талантливая девчонка, талантливая белорусская, невероятная. Влюбилась в Владимира Преснякова с первого взгляда, по ее же признанию, смотря на разницу в возрасте. Так вот, слушайте, оказывается, Пресняковы совсем недавно раскрыли необычный запрет в их семье. Все думают, картинки красивые, запретов в семье не существует. Нет, очень даже. Так вот, Наталья Подольская совсем недавно призналась, что в их семье с Владимиром Пресняковым музыкальной есть один неожиданный, но жесткий запрет. Дома петь нельзя. Вы представляете? И установил его не звездный папа и не мама-певица, а старший сын Артемий, которому с детства не нравится, когда родители за столом начинают распевать песни. Просто категорически с самого детства не разрешает им петь. Даже пытались они как-то обижаться, родители, на Артемия. Но тот оставался при своем. Ну, остается родителям понять и простить, что, собственно, они и сделали. И правило такое в семье действительно существует.
2: Слушай, действительно, очень интересная история. Я вспоминаю своих родителей, а мне не то чтобы не нравилось, просто я понимаю, что это становилось какой-то, знаешь, культурной традицией, когда за одним столом собираются родственники, а у меня-то семья, ох, какая-то большая, друзья. Но вот в плане сиять я подхвачу твою мысль. Мне все-таки казалось, что ты, знаешь, такая вот участь больше Милоша Бикович. Почему? Потому что, значит, первая половина женского нашего прекрасного общества влюбилась после его сериала «Отель Элеон», вторая, значит, после сериала «Магомаев», который он, ну, как по мне, сыграл очень достойно, в общем, вышел в свет вместе со своей супругой Иванной, да, с момента рождения ребенка в 24-м году, собственно, они не появлялись на красных дорожках. Прошло 2 года, значит, вышла премьера, уже аж треть части выхода фильма «Холоп», ну и, собственно, можно понаблюдать в социальных сетях, насколько супруги Милоша Биковича, ну, неудобно находиться под прицелом папарацци, но, знаешь, вот такую красоту скрывать довольно сложно. И видно, как он гордится, он смотрит на нее с достоинством, с восхищением, в общем, настоящий муж, мужчина, отец, ну и, конечно же, актер.
1: Романенко, скажи мне, а вот большая семья, застольные песни и так далее. Вот твоя песня из застольных, самая любимая, она какая?
2: Слушай, она какая? Она наверняка она какая-то советская, это я точно помню. Я не могу вспомнить себе название. Ой, слушай, это какая-то военная песня военных лет, которую очень сильно любил петь мой дедушка. Его также часто подхватывали за столом, знаешь, и вот начинается акапельное пение.
1: Ну, напой, ты помнишь?
2: Да,
1: напой.
2: Слушай, наверное, «Смуглянка» все-таки. Точно, 100%. А потому что любимый фильм какой? «В бой идут одни старики». Конечно,
1: это правда.
2: Конечно.
1: А сады сейчас какие красивые. Да, а черешня какая. А белый налив, Романенко, скоро пойдет. Поэтому я сяду за стол у себя во дворе. Да, своего, в общем-то, такого незамысловатого домика классного. И начну воспевать следующую песню. Эх, ух, нем, ух. И так далее. А после затяну обязательно «Смуглянку».
2: А ты знаешь, вот по поводу своего скромного домика, а я буду смотреть за соседями и за участками, как растет их белый налив. И ждать полуночи. Готовьтесь.
1: Романенко, ты себе лучше вскопай и посади дерево, и будет тебе белый налив.
2: Согласен.

0: Погода.
1: По информации пресс-служба Гидромета, сегодня добрейшая непеременная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди. Днем местами грозы. Ветер юго-западный 4,9. При грозах порывы до 14 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 14 до 19 градусов. В Барановичах 14-16, в Пинске 15-17, в Бресте сегодня 16-18 со знаком «плюс».
2: Реклама.
3: В эфире снова рубрика «Только приятные сюрпризы» в Белтелекомшоп. И вот вопрос от нашего слушателя. Что, если на праздник я подарю любимой фоторамку? Ну что же, интересный вариант. Но что, если попробовать выйти за рамки? Смартфоны в рассрочку от 15 рублей в месяц без первоначального взноса. На шоп Белтелеком.бай. Радуйте близких по поводу и без.
4: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
5: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависит от познания в области питания.
4: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
6: Иванова и Пружаны. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 16 и 17 июня в Иваново. 20 и 21 июня в Пружанах. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
7: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Наша музыка.

0: В эфире Майская Ермоненко в утреннем шоу «Самое доброе утро».
1: Самое доброе утро всем тем, кто люди сейчас начинает писать, думать, создавать и воплощать, вероятно, через свой блог. Возможно, вы человек, который работает блогером, друзья мои. Мне кажется, что это невероятно сложная профессия, которая требует огромного количества знаний, умения и понимания людей, которым нужна та или иная информация. И, безусловно, самоотдача и самодисциплина. Без этого никак. У нас же мир вчера отмечал Международный день блогера. Расскажи, ты вообще когда-нибудь пытался стать блогером? Хотел ли ты этого?
2: Попытки предпринимались неудачно. Юля, очень сильно неудачно, как ты видишь, к чему это меня привело. Вот теперь я здесь. Да, действительно, на самой лучшей радиостанции страны. Кстати, действительно, было нисколько не скабрёзно. Я пытался все это как-то переварить после неудачных попыток поснимать себя на камеру. В общем, ну, это не получается. Не мое.
1: Ну, ты знаешь, на самом деле, блогер может стать, мне кажется, каждый, по крайней мере, попытаться это сделать. И вчера, безусловно, мир восхвалял интеллект, разум и, безусловно, профессионализм блогеров. Вот только, знаешь ли, мне кажется, для того, чтобы стать крутейшим блогером, всегда нужно каждый день, чему бы то ни было, учиться. А вообще к сообществу блогеров, конечно, может присоединиться абсолютно каждый из нас. Тот человек, который имеет во всемирную сеть вход, вне зависимости от пола, национальности и так далее, и так далее. Но это модная нынче профессия, правда. Кем ты будешь, спрашивает мама у выпускника. Кем? К блогерам? Куда поступать? Ты никуда буду, вот дома блогером работаешь, что ты такое? А вообще, на самом-то деле, профессия блогера давно перестала быть просто хобби, да? Сегодня это полноценная специальность, которая признана государством на уровне, который требует навыков сценария, требует обязательно навыков и оператора, и навыков маркетолога, и аналитика. Вообще, между прочим, по данным исследований, около 72% инфлюенсеров считают свою деятельность полноценной работой, хотя, возможно, бабушки Гали на лавочке так абсолютно не кажется у подъезда. Вот так, кстати, в мире, ты знал, что насчитывается более 600 миллионов блогов и ежедневно публикуются туда миллионы новых постов на разных абсолютно платформах. Цифра. А самый первый блог был выпущен Тимом Бруннерсом, да, изобретателем всемирной паутины в 92-м году, где он опубликовал, кстати, сетевые новости тогда. Вот так.
2: Ты знаешь, что вообще, в принципе, всемирная паутина приводит нас к тому, что мы познаем не только самого себя, но и мир вокруг нас. Вот если говорить откровенно о культуре, которая нам стала близка за последние лет 10, это действительно культура Китая, я могу с гордостью похвастаться за свою землячку-могилевчанку, невероятно красивую девушку по имени Дарья, которая единственная в стране набрала 100 баллов по ЦТ по китайскому языку. Это невероятная история, действительно. Я, скажем так, доподлинно не знаю, куда Даша собирается поступать, но я уверен, что будущее у нее большое.
1: Однозначно. А я всегда была уверена, и вот ты на деле подтвердил тот факт, что белорусы невероятно талантливые люди во всех нишах жизненных, друзья мои. Ну, а если вы хотите стать блогером, посылайте во Вселенную мысли, Вселенная услышит.
0: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Наша мебель переезжает к вам домой. Салон мебели «Пинск Древ» по улице Карьерной 12/4 завершает работу и объявляет распродажу экспозиции. Воспользуйтесь выгодным предложением. Скидка 30% при единовременной оплате и 5% при оформлении рассрочки. Отличный повод забрать домой мебель, которую вы давно присматривали, по специальным ценам. «Пинск Древ» – хорошая мебель для уютных домов.
3: Акция действует до полной реализации мебели. Подробности у продавцов-консультантов в месте продаж.
4: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
5: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
6: Пусть за шашлычок.
7: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
7: Наши песни –

0: «Проверь меня, если сможешь».
1: Итак, Романенко, в понедельник проверочка – это то еще неприятненькое удовольствие, правда, после выходных. Но рубрику нашу «Проверь меня, если сможешь» никто не отменял, особенно она слушают люди. Они так или иначе ждут этой самой честной проверки друг друга команды утреннего шоу. Ну что, Романенко, полетел мой вопрос первый к тебе.
2: Давай.
1: Итак, лови. Расскажи мне, каким бы предметом мебели ты бы был, если бы можно было выбрать?
2: Это был бы диван. Нет, не диван, это кресло. Это мягкое, хорошее, так, удобное, универсальное кресло, прежде всего, где можно и полежать, отдохнуть, поспать, принять позу зю, да, любимую позу Юлии Майской. В общем-то, такое, знаешь, вот универсально-высыпательное.
1: Это хорошо. Вот. Ты у меня, правда, со шкафом ассоциируешься. Таким, знаешь, лакированный, хороший, добротный, надежный, что самое главное.
2: Ой, советская антресоль.
1: Это правда, это правда.
2: Слушай, Юль, вот такой вопрос тебе будет. Скажи, пожалуйста, вот какой совет от незнакомого человека тебе пригодился в жизни?
1: Слушай, я даже и не припомню таких советов, но они однозначно были. Какие прям досконально, не помню, но к людям грамотным, умным, людям интересным, правда. Я безумно всегда прислушиваю, наблюдаюсь и, в общем-то, вслушиваюсь в каждые слова и для себя обязательно выделяю что-то лучшее. А вообще к людям стоит прислушиваться, потому что со стороны оно виднее. Однозначно. Поэтому что-то были, советы какие-то были, но не помню. Но вот эта история «тише едешь, дальше будешь», она всегда работала, например. Но, ты знаешь, я помню такой совет в начале своего творческого профессионального пути. Следующий от коллеги по цеху, знаменитому радищику Владимиру Богдану, который сейчас ведет «Фактор Бай», да? Тот самый мотоциклист пресловутый, когда мы с ним работали в эфире в Минске, он мне как-то сказал: «Майская, твоя сила в том, чтобы оставаться самой собой». Вот. В этом есть твоя сила.
2: Ты знаешь, золотые слова.
1: И я вот, ты знаешь, всегда вот держу курс на именно это. Оставаться самой собой и, конечно, желаю каждому этого в жизни.
2: Ой, класс. Слушай, хочется сказать Владимиру огромное спасибо. Ну и, конечно, поздравить с профессиональным праздником, днем мотоциклист в том числе. Да.
1: Романенко, значит, расскажи мне, а в каком вымышленном мире ты мог бы прожить хотя бы один день? Это фантастика. Это может быть вымышленный мир, который бы связан был бы с каким-то уютом в далекой белорусской деревушке. Вот придумай что-нибудь и вот скажи мне.
2: Ты знаешь, что, наверное, все-таки уютная белорусская деревушка с элементами фантастики, хотел сказать. А ты знаешь, что вот как раз-таки, наверное, тот самый белорусский фольклор, который знает большинство наших бабушек и дедушек с живыми, значит, вот этими всякими мифическими созданиями, типа вот там водяной, болотный, бабьяга и так далее и тому подобное. Вот слушай, было бы интересно вот в это закулисье завернуть и посмотреть, кем бы я был и в роли кого. Конечно, хочется быть в роли молодца, значит, с мечом меч-хладенец у меня в руках, я иду, значит, и вот наперекор всему и вся. Вот.
1: А ты знаешь, а я тебя вижу лежащим на печи человека, влюбленного в белорусскую деревню.
0: Наши песни.

0: республики на тему обеспечения сбалансированного развития территорий посредством реализации мер, предусмотренных программой развития районов Припятского Полесья на 2025-30 годы, прошло в Столине. Наталья Качанова отметила, что данный вопрос очень актуален, потому что созвучен с основными направлениями социально-экономического развития Беларуси на ближайшие пятилетия. Накануне Беларусь отметила День работников легкой промышленности. Легкая промышленность Брестской области за 2025 год произвела продукции на сумму 1 миллиард рублей. Об этом сообщил председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик. В первом регионе функционирует более 400 предприятий легкой промышленности. За прошлый год увеличены объемы производства тканей на 19%, постельного белья на 50%. Толчок в развитии получения тканей и пошива постельного белья дал инвестпроект на Барановичском производственном хлопчатобумажном объединении. Необходимое оборудование было приобретено в КНР. Также Петр Пархомчик рассказал о проекте, связанном с крупным государственным предприятием «Полесье» в Пинске. Там вносятся серьезные коррективы, планируем завершить работу в пределах 2,5 лет. Появятся новые виды продукции, подчеркнул Петр Пархомчик. В Брестской области выпускники получили 309 100-бальных результатов по централизованному экзамену. Больше всего максимальных результатов в Московском районе Бреста – 66, в Барановичах их 55, Пинске – 47. Из сельских регионов можно отметить Столинский район, там 17 100-бальных результатов. В Березовском и Кобринском районах по 13, рассказал заместитель председателя облисполкома Виктор Рафалович. Лидерами по количеству 100-бальников из учреждения образования стали Брестский областной лицей имени Машерова – 23, лицей номер 1 Бреста имени Пушкина и гимназия номер 6 Бреста по 12 100-бальников, в лицее номер 1 Барановичи – 11, гимназии номер 5 Барановичи – 9.
1: Первый регион. Сегодня.
0: Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валентина Николаевна Пух 17 июня проведет прием граждан с жителями Брестского западного избирательного округа номер 1. Прием будет проходить с 11 до 13 часов в общественной приемной Ленинской районной города Бреста организации «Белая Русь» по адресу улица Карла Маркса, 19, кабинет 6. Предварительная запись по телефону в Бресте 53 89 87 в рабочие дни с 9 до 16. Заведующий отделом анестезиологии и реанимации Ляховичской центральной районной больницы Вадим Пивоварчук рассказал районной газете о том, почему молодым врачам не стоит бояться районной больницы в маленьком городе и как целевое направление помогает решить многие вопросы. Проработав всего 5 лет в райбольнице, молодой врач возглавил одно из самых сложных отделений. «Плюсы целевого направления я ощутил сразу. Здесь ценят не стаж, а голову и руки», – отметил молодой врач. Областной этап республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села 2026» состоялся в агрогородке Долбизна Каменецкого района. Участие в нем приняли 14 молодых семей из всех уголков Брещины. Они презентовали свои подворья и караваи, соревновались в косьбе, распиловке и рубке дров, приготовлении драников на колоде и многом другом. В итоге победителем стала многодетная семья Евгения и Виктория Артюх из агрогородка Жемчужный Барановичского района, которые представляли птицефабрику «Дружба». Семья завоевала право представлять Брещину на республиканском этапе. В преддверии 22 июня в мемориальном комплексе «Брестская крепость Герой» завершается подготовка к проведению масштабной военно-исторической реконструкции. В текущем году организаторы подготовили программу, которая по количеству участников и техническому оснащению превосходит предыдущие постановки, позволяя зрителям максимально полно погрузиться в атмосферу первых часов героической обороны цитадели. Ожидается, что в воспроизведении событий июня 41 года примут участие около 1000 реконструкторов из различных клубов исторической реконструкции. Программой предусмотрено участие авиатехники. В небе над крепостью запланированы демонстрационные полеты, воссоздающие условия боевой обстановки того времени. Особую историческую достоверность постановке придаст использование аутентичных транспортных средств, включая автобус эпохи 40-х годов, мотоциклы, артиллерийские орудия и макеты танков. На площадке будет разбит полевой лагерь, воссоздающий бытовые условия защитников. Учитывая масштаб площадки и динамичность характер военно-исторического действа, организаторами предусмотрены меры для обеспечения максимального обзора. В периметре Кобринского укрепления будут установлены 2 широкоформатных экрана. 20 июня в деревне Грушевка Ляховичского района пройдет 25-й районный праздник фольклора.

0: современного искусства с крыниц Продвешенных. В юбилейном фестивале, который по традиции пройдет на территории дворцово-паркового ансамбля «Грушевка», примут участие творческие коллективы из Ляховического района и гости из других регионов Брещины. В программе конкурсные выступления творческих коллективов, гармонистов и припевочников, демонстрация старинных обрядов, мастер-классы по народным традиционным ремеслам, выставка-продажа работ ремесленников, выставка блюд национальной кухни и пленэр для художников. Также будет работать локация, показывающая крестьянский быт, и лагерь клуба исторической реконструкции «Нарентурм». Мария Демчук, служба информации, радио Брест. Сразу после выпуска новостей прогноз погоды и новости компании. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получаете игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года.
1: Года.
0: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 14 до 19. В Барановичах 14-16, в Пинске 15-17, в Бресте сегодня 16-18 с плюсом.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Начните утро с правильных людей. Начните утро, дорогие люди, с себя. Потому что вы самые правильные, самые классные, самые желанные здесь для нас. Мы, команда утреннего шоу «Самое доброе утро», два родины кофеина, Юлия Майская и Влад Романенко, готовы делиться своим солнечным настроением. Витаминчика Д готовы вам тоже подбросить для того, чтобы этот понедельник для вас не показался, а стал и был самым легким и продуктивным.
2: Ну да, если вам на секундочку показалось, что что-то идет не по плану, друзья мои, продолжайте в том же духе, потому что вам наверняка только кажется. Мы со стороны все-таки, знаете, посмотрели, пожили, прожили эти выходные. Кто как, кто, собственно, на участках, кто в отдыхах, кто в бесконечном веселье. Мы все равно приходим к одному простому выводу, что понедельник — это день неминуемый. И не минует он никого, ни вас, ни нас, ни, собственно, нашу музыку. Поэтому давайте будем идти от обратного. Берете то, что нравится, и идете вперед, несмотря ни на что.
1: Это правда, Романенко, ты знаешь, в буквально ближайшее время я обязательно включу телефон камеры и подсниму тебя, как ты рассуждаешь. Ведь он берет свою руку, красивую мужскую, подбородку ее кладет и начинает рассуждать во вселенную. Это просто невероятный вид, дорогие друзья, потому что все, что мы здесь говорим, от души залетает к вам, дорогие люди. И очень хочется, чтобы действительно вот в таком настроении, как мы пребываем сегодня, обязательно сложилось и случилось у вас. Кстати, вообще психологи советуют, действительно, для того, чтобы утро задалось, с самого утра нужно заняться любимым делом. Это может быть, не знаю, выпитая чашка кофе в тишине, абсолютно в одиночестве. Может быть, отключение телефона, чтобы не получать вот эти вот рассылки и телефонные звонки с самого утра. И кто-то сейчас скажет: пропущу я один звонок, и я знаю, чем мне это потом обернется в понедельник. Либо заняться фотографией с самого утра. Интересно. Сидишь у себя на лоджии, если ты в многоэтажке живешь, достал телефончик и просто начинаешь фотографировать невероятно красивейшие виды. Я так делаю,
2: я
1: Романенко.
2: Хочу.
1: Это вдохновляет, я тебе скажу.
2: Хочу.
1: Это заряжает 100%, да. Слушай, ты хоти по делу, Романенко. Особенно сегодня очень этого хоти. Почему? Потому что сегодня день фотографии дикой природы. Жук на ромашке, капля росы на паутине, да? Тем более после такого-то дождя, да? Не знаю, нахальный воробей на скамейке, я не знаю, на дереве, на ветке. Все это, мне кажется, достойные модели для дня сегодняшнего. День фотографии дикой природы.
2: Слушай, насколько вкусно это все делает Юля Майская, друзья, если бы вы это видели со стороны. Вот насколько образно это получается, потому что у человека выходные, знаешь, как я говорю, сложились напополам. Плюс с минусом. Да, были моменты. Да, сегодня слегка, а может быть и нет, болит поясница. Но человек побыл на свежем воздухе, на природе. Все это созидал, как говорится, и в небо посмотрел, и в землю глаза опустил, и посмотрел, что у кого-то порос укроп. Я знаю, Майская. Да, я тебя сдам с потрохами. Действительно, такое было и имеет место.
1: Ой, дорогие друзья, да. Кстати, тот самый укроп и морковку, которая взошла, и ты искал ее среди травы вообще, что там зашло, можно тоже сфотографировать. И почему, друзья мои, в эпоху вообще смартфонов фотоохота стала доступна каждому. Воробейчика, ласточек сегодня сфоткайте, которые низко будут летать. К дождю синоптики обещали.
0: Наши треки.

0: Реклама.
1: Уже в кино.
2: Внеземные ягоды как-то влияют на животных. Но как именно?
3: Ю-ху! Вы говорите?
4: Я говорю, что ты говоришь.
1: Приключенческая комедия для всей семьи.
2: Скоро Зоя обратится необратимо.
3: Что происходит?
4: Я не знаю.
5: Да расслабься.
1: О дружбе, взрослении и настоящих ценностях. Зверолюция. Уже в кино. Категория 6+.
6: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
7: Радио

0: Радио Брест.
1: Друзья мои, мы будем вместе с вами на протяжении целого утра, на протяжении целой рабочей недели. А еще ближе мы друг к другу будем, белорусы. Объединимся, конечно же, 22 июня. И где? В мемориальном комплексе «Брестская крепость. Герой», друзья мои. Ведь там масштабная военно-историческая реконструкция состоится в «Брестской крепости». Детали, конечно же, и программа мероприятий в социальных сетях уже в огромном количестве есть. А вообще в преддверии 22 июня в мемориальном комплексе завершается подготовка к проведению масштабной военно-исторической реконструкции. Мероприятие, приуроченное к годовщине начала Великой Отечественной, обещает стать одним из самых значимых событий в памятном календаре нашей страны, друзья мои. И мы все чаще будем говорить об этом, да, к окончанию этой недели и на протяжении. Поэтому, друзья мои, просыпаемся сегодня с радостью, глядя на эти прекрасные влюбленные глаза, которые проснулись рядом с вами в виде вашего любимого человека, и понимаем, как хорошо там, где мы есть. Именно сегодня, в 2026-м, 15 июня. И несмотря на все неурядицы, какие-то обстоятельства, все вместе это мы переживем, потому что вместе мы сила.
2: О, действительно сила, друзья. Ну и, конечно, в продолжении темы с 21 на 22 июня, с воскресенья на понедельник, у нас есть такая, знаете, доподлинная информация, что же увидит наш прекрасный жители и гости города Брест. Это, конечно же, около тысячи реконструкторов, которые оживут события героической обороны. Запланирован, кстати, зрелищный полет самолета, а также в реконструкции задействуют аутентичный автобус того времени, мототехнику, пушку и макет танка. Много-многое другое вы можете увидеть своими глазами уже совсем скоро.
1: Ой, друзья мои, кто-то из вас, наверное, скажет: слушайте, мои глаза уже с самого утра видят много чего. В понедельник я не рассчитывала на такие пейзажи. Тем не менее, 9 часов 21 минута показывают, да, часы и будильник студийный наш в нашей стране. И, друзья мои, мы, безусловно, готовы приступить к народной перекличке уже после прогноза погоды. Обязательно в порядке очередности зачитаем ваши сообщения. 33-код-399-0011. Народная перекличка создана нами для того, чтобы понять, а карта вообще вещания, радиовещания распространяется на какие города и веси в Брестской области? А может быть, вы человек, который, да, поехал сегодня в другой город, не знаю, отводить, может быть, детей к бабушке в Могилевскую область и взял с собой любимую радиостанцию «Нас», самую позитивную радиостанцию в стране, и сделал правильно абсолютно. Радио Брест можно слушать онлайн. Радио нижнее подчеркивание Брест мы в Инстаграм. Радио Брест.фм.бай, наш сайт. А еще Алису можно включить, правда?
2: Конечно, Алису можно включить. Просто сказать: Алиса, включи Радио Брест. Ну и, конечно же, обратная связь. Приветствую, сообщением перейдем уже совсем скоро.

0: Погода.
1: По информации пресс-службы Гидромета, сегодня на Брещине непременная облачность, на большей части территории области кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер юго-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду, а вот температура воздуха по области сегодня составит от 14 до 19 градусов. В Барановичах 14-16, в Пинске 15-17, в Бресте сегодня 16-18 со знаком «плюс».
2: Реклама.
3: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
4: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
5: Пусть за шашлычок.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Народная перекличка.
1: Народная перекличка, друзья мои, это то самое, знаете ли, действие, та самая возможность, которая дает нам вариант стать ближе к нашим радиослушателям. Ну что, будем перекликаться, дорогие люди. Здесь мы, Юля Майская, Влад Романенко, в студии прямого эфира «Радио Брест». И прям вот сидим за мониторами, говорим сюда в микрофон и, безусловно, сейчас проверяем нашу связь.
2: Конечно,
1: посредством студийного вайбера, чат 33, код 399001. Активен для ваших сообщений. Мы готовы распознать, а кто же вы, люди, которые нас слушают, самые прекрасные и лучшие. И, конечно же, в каком населенном пункте звучим мы, утреннее шоу «Самое доброе утро».
2: Но, кстати, в продолжении темы об актерском ремесле Владимир написал, кстати, что 19 числа действительно будет участником вечера памяти 21-го с 21 на 22-е, с воскресенья на понедельник. Это последний мирный день на Советский. Конечно же, реконструкция. Ну и у вас насыщенные 17-е июля, вот такое вот, значит, съемки короткометражки, поэтому, Владимир, ну, жму вам вашу настоящую мужскую честную руку, действительно, не подведите, в первую очередь, ну и, конечно, будьте собой, что же еще нужно в этой жизни?
1: Талантливые люди, талантливы во всем, особенно, знаешь, когда мы читаем сообщения и вообще видим наших радиослушателей, которые присылают в том числе и фото, когда здороваются с нами и желают самого доброго утра всем жителям Первого региона, мы четко понимаем, что талантливые и открытые, надежные и целеустремленные. Это все про вас, дорогие люди, поэтому уверены, что этот понедельник будет обязательно легким для вас и покорится вам во всем. А вам, Владимир, желаем, конечно же, обязательно удачи. Я смотрю, послушай, насколько у нас вообще брещане, жители Первого региона, насколько они участливы во всех мероприятиях патриотического формата. Это очень круто и невероятно. Вообще, мне кажется, что наша Брестская земля имеет какой-то определенный код Брестской крепости, который действительно вложен в нас, который сосредоточен в нас. Это потрясающе и круто. Я вообще горжусь нашими людьми невероятно. Александр Седов тоже здесь у нас. Саша, огромный-огромный привет. И мы желаем, да, тоже отличного старта дня. Александр Седов, представитель, который перевозит людей от точки А до точки Б. Шестой маршрут города Бреста. Мы зачастую передаем вам привет. Подхватил, да, смуглянку, как тарана на рассвете заглянул. Соседний сад. Написал классика.
2: Да,
1: классика.
2: Да, действительно, бессмертный классик. Спасибо вам, Саш, за то, что присоединились к нашему диалогу, к нашему рассуждению. Да, вот такие вот маленькие семейные ценности у нас за столом периодически проходят. Поэтому спасибо, что стоите вместе с нами.
1: Вячеслав здесь тоже подключился к нам. Вам огромный привет и пишет: доброго дня. Мешковцев с очередной победой. Вот это, я понимаю, болельщик, да? Так держать, пишет он. Первому региону удачной недели. Друзья мои, да, всем удачи, больше смеха и больше радости. Кстати, а вы знали, что дети смеются в среднем 300-400 раз в день, тогда как мы, взрослые, Романенко, 15-20 раз в день. Поэтому, ну-ка, улыбнись.
2: Нет, мы с тобой смеемся чаще.
1: Ай,
2: Васька.
1: Красивый вот мы с тобой, да. Человек.

0: работу работай.
1: Эх, друзья мои, если бы в мои 15 лет или 16 сказали, ну что, работу работай, я бы сказала, о да, с удовольствием. Слушайте, это какая мечта была, правда, когда мы были школьниками и студентами первых курсов, подрабатывать, деньги свои иметь, помимо стипендии, откладывать на что-то. Сейчас, в 2026 году, есть такая возможность, друзья мои, весомая. Студенческие отряды в 2026 году дают каждому возможность заработать. Работа для твоего будущего, заработай на мечту и вообще, в конце концов, студотряд, твой шаг к мечте, дорогой молодой радиослушатель, если вдруг ты нас слышишь. Что здесь я имею в виду? Действительно, студотряды в 2026-м предлагают молодежи от 14 до 31 года официально трудоустроиться, возможность получить первую профессию, заработать в свободное от учебы время деньги на карманные расходы. Это же невероятно круто. Строительные направления есть, работа там на социально значимых объектах, стройках в нашей стране имеет место быть, если вы, ну, в детство лего собирали, например. Почему бы и нет, да? Педагогическое направление в работе для молодежи в студотрядах тоже имеется, друзья мои. Работа вожатыми в детских лагерях. Правда, например, проект «Вожатые в центре Зубренок». Это же вау, как круто! Сбор урожая, да. Работа в сельхозах и на агропредприятиях дает возможность, Романенко, я тебе скажу, заработать хорошую копеечку. Это та самая история, когда подходишь к своему ребенку-подростку, который трудился все лето в студотряде, и такой: «Одолжи, одолжи немного, зарплаты верну».
2: Ой, слушайте, ребята-подростки, те, которые действительно работали в студотрядах, ну и понимают, что ценность рабочей силы, она, понимаете, несоизмерима в принципе ни с чем. Однако, возвращаясь немножечко помладше в то самое детство, вот в принципе, вы помните, что все вот это вот в рот подряд тащили и получали какой-то нагоняет родителя. Вот за это вам и компенсация. Между прочим, ищут действительно ведущего дегустатора витаминов. И это никакие не шутки. Некоторые компании действительно пытаются найти некий идеальный баланс между тем самым вкусом детства и научной формулой. Это вот работа как раз-таки для людей с исключительным вкусом, аналитическим складом ума и умением доносить тонкие ощущения до технологов. Вот та самая аскорбинка, та самая витаминка, те самые, значит, сиропчики и вкусности разные, которые мы пробовали в детстве, вполне могут сыграть новыми красками.
1: Это однозначно. Главное, знаешь ли, еще краски на небе сегодня заиметь, друзья мои, потому что так или иначе, я тебе хочу сказать, что наличие солнца, оно влияет на трудоспособность и на радость произведения того или иного рабочего процесса. 100%. Но раз сегодня синоптики солнца не обещают, посмотрите за окно. У нас в Бресте опять начинает капать дождь, причем все усиленнее. Друзья мои, представители первой региона и в Беларуси в целом, рассказывайте, как и у вас погода в вашем регионе, как вообще настрой на день сегодняшний и как настроение. Ну и вместе с тем, мы здесь для того, чтобы помочь вам преодолеть этот понедельник и, в общем-то, на деле понять, что работа может быть любимой и классной.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. С новостями Екатерина Пушкарева. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Нурлана Ермекбаева с 25-летием со дня образования организации. Об этом Белта сообщили в пресс-службе главы государства. Сегодня ШОС по праву считается одной из самых динамичных и влиятельных.

0: Глава государства отметил, что белорусско-китайские отношения находятся на высоком уровне и поступательно развиваются курсом всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. «С теплотой вспоминаю наши содержательные беседы в прошлом году. Рассчитываю на продолжение доверительного диалога и с нетерпением жду предстоящей встречи, которая, несомненно, придаст очередной мощный импульс двустороннему взаимодействию Минска и Пекина», – подчеркнул белорусский лидер.
1: Новости.
0: На полигоне Брестки прошло закрытие финала республиканской военно-патриотической игры «Зорница», а также состоялась торжественная церемония передачи кубка финала военно-патриотических игр командам, которые примут участие в игре «Орленок». Об этом сообщает Белта со ссылкой на Министерство обороны. Эстафету приняли 7 команд из всех областей Беларуси и Минска. За дни, проведенные на полигоне, ребята успели проявить себя в конкурсах, укрепить командный дух и найти новых друзей. По итогам игры «Зорница» первое место заняла команда рота 56 средней школы номер 56 Минска. Второе место – команда «Родина» средней школы номер 12 Новополоцка. Третье – команда «Пламя» средней школы номер 14 Молодечно. И последнее. Мешков Бреста стал победителем дивизиона «Восток Сехалиги». В решающем поединке на площадке Брестского спорткомплекса «Виктория» хозяева долго уступали питерскому «Зениту». Но ближе к концу встречи переломили ход игры и победили со счетом 24-22. В матче за бронзу минский «СКА» в дополнительное время одолел ставропольский клуб «Виктор» с результатом 40-36. В первом тайме минчане уступали соперникам с разницей в 10 мячей – 10-20, но после перерыва сумели догнать соперников, а в овертайме вырвали победу. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде.
1: Погода.
0: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер юго-западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 14-19. В Барановичах 14-16, в Пинске 15-17. В Бресте сегодня 16-18 с плюсом.

0: «Самое доброе утро» с Юлей Майской и Владом Романенко.
1: Всем привет-привет! Солнечный, активный, музыкальный и позитивный летит каждому из вас в ваши радиоприемники. Почему? Да потому что команда утреннего шоу «Самое доброе утро» заряжена. Заряжались мы, друзья мои, все выходные для того, чтобы знать, что в понедельник вот такая погода будет. И, знаете ли, вас придется тормошить и настраивать в хорошем смысле этого слова на рабочий, продуктивный, легкий понедельник. К слову, у нас других абсолютно не бывает, друзья мои. Слушайте, ну давайте. Давайте честно, ветреные выходные были, правда? Помимо того, что дождливые, бессолнечные, еще и какие-то ветреные. Не чтоб сегодня, знаешь ли, когда мы все по рабочим местам, по офисам и так далее прячемся. Так нет, взял ветер и разгулялся выходной. Мне кажется, с понедельником перепутал, друзья мои, потому что сегодня отмечается Всемирный день ветра. Друзья мои, ветер – это не только испорченная все-таки, как девочка, скажу, прическа или там хлопающие двери. Это тот самый помощник, что когда надувал паруса, каравелл, а теперь, конечно же, добывает электричество без единой капли нефти. В этот день по миру запускают воздушные змеи, водят экскурсии на ветропарковке и тихо завидуют чайкам. Я лично очень. Огромное количество чаек у нас можно увидеть в Бресте, просто насладиться их невероятным видом, сплоченностью недалеко от, да, нашего нового пляжа Заречный. Вот, там
2: да.
1: Их много.
2: Кстати,
1: да.
2: Вот по поводу чаек, я могу сказать, что люди сегодня максимально счастливые могут быть, да, сегодня мы можем дождаться того самого момента, когда все-таки солнышко появится. Наши прекрасные отпускные брещане начнут бороться с ветряными мельницами, как в свое время это делал Дон Кихот. А все почему? Потому что, знаете, тут дело не в безделье, а дело в том, что благодаря нашему отдыху люди создают для себя какую-то приятную фантазию. Не проводить те самые скучные часы дома за какими-то бытовыми делами, а вот действительно выйти, порадоваться прекрасному настроению, вообще хорошей возможности, что наконец-таки отпуск у вас на начался. Да, где-то непогода. Но ничего, берите с собой хорошую музыкальную компанию в лице Юли Майской, Влада Романенко, и будет вам счастье.
1: Да, друзья мои, если сегодня столкнетесь с пренеодолимостью ветреной, посмотрите на ветер сегодня немножко с другой стороны, да. Потому как Всемирный день ветра вообще повод серьезный, на самом деле. Ветер давно перестал быть просто погодным капризом, друзья мои, превратился в такой чистый, возобновляемый источник энергии, который крутит турбины абсолютно по всей планете. Иногда быть, знаете ли, ветреным человеком полезно для здоровья.
2: Точно.
1: Вот я уж не знаю, в каких случаях, мне кажется,
2: в
1: мне
2: моих.
1: Мужчины ответят. И вот знаешь, я вышла за тебя замуж, ты не был таким ветреным, а после замужества ты стал таким ветреным. Так вот и вопрос сам нарисовался. А стоит ли перевоспитывать друг друга, находясь в отношениях, друзья мои? Вот именно на эту тему мы с вами и поговорим в этом интерактивном часе.
2: Ох, тогда переходите на официальную страницу радио Брестова ВКонтакте, действительно голосуйте. А вот по поводу ветренности могу сказать, когда вот диалог какой-то зашел, говорит, а почему ты такой ветреный был? А я думаю, а что-то меня засквозило опять. И поясница заболела, и все на свете.
1: Романенко, вот. Я поняла. Ты выходные проводил просто с лопатой и тяпкой. Все понятно.
2: Как и ты.

0: Реклама.
1: Чего так напрягаемся?
2: Зачем тратить столько времени?
3: Зачем куда-то ехать?
4: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
5: Ночь скидок в Аскона. С 12 по 15 июня скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Все подробности на Ascona Buy и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «Самое доброе утро» с Юлей Майской и Владом Романенко.
1: Сегодня, друзья мои, в этом интерактивном часе мы решили с вами пообсуждать одну тему и прийти к одному единому знаменателю. Хотелось бы мне, но я знаю однозначно, что так не получится, потому как сколько людей, столько мнений, а еще, конечно же, и столько же жизненного опыта, который дает нам возможность судить о той или иной вообще причине, вопросе, ситуации и так далее. Сегодня, друзья мои, мы решили на старте рабочей недели после выходных активных, возможно, целые выходные вы обсуждали, рассуждали, выясняли и пришли к выводу, что а вашего супруга надо менять, слушайте, и перевоспитывать. Более того, вы знаете, если вы так решили, дорогие женщины, не стоит это делать сегодня, потому что сегодня и так, мне кажется, у мужчин стресс своего рода. Почему? Да потому что сегодня отмечается чего, Романенко?
2: Сегодня отмечается Международный день мужских недостатков, если я правильно сказал. Да, действительно, вот как в той самой популярной песне, нас выбирают, там кого-то еще выбирают, да, как это часто не совпадают. Да, простите меня, что не так близко к оригиналу, но саму суть вы понимаете. Это прекрасное чувство, когда мы выбираем свою вторую половину, но, вы знаете, не всегда мы можем обольщаться по поводу того, что вот картинка-то вроде понятна. На первых порах он такой весь, или она такая вся прекрасная, воздушная и супер-пупер интересная, или интересный человек, если уж в зависимости от пола, но потом, как только дело касается каких-то бытовых привычек, вот тут-то и начинаются недомолвки какие-то, и непонимание. Начинают вот это вот все перевоспитывать и как-то вот под себя подгонять. Ну, друзья мои, вот по поводу перевоспитания и по поводу всего остального мы решили с вами поговорить сегодня в прямом эфире, поэтому переходите на официальную страницу Радио Брест ВКонтакте, отвечайте на вопрос, стоит ли перевоспитывать друг друга в отношениях.
1: Да, друзья мои, есть варианты ответов, которые вы тоже набросали, и первый из них однозначно да. Может быть, вы, основываясь на своем личном опыте, проголосуете за него. Второй вариант – точно нет. Тоже имеется личный опыт, возможно, какой-то. Ну и третий вариант – попробовать стоит, но не особо обольщаться, друзья мои, в этой ситуации нужно, потому что итог может быть абсолютно разным. Говорим мы о недостатках мужчин, да, сегодня? Слушайте, ну давайте так. Вообще, наши белорусские мужчины – это лучшие мужчины, которые можно было придумать только вот для нас, для белорусских женщин. Скажу про женские недостатки. Так. А что, чтобы, так, собственно, возвысить наших белорусских мужчин? Потому что они для нас делают огромное множество, начиная в личной жизни, заканчивая своими профессиональными навыками и в целом, что мужчины делают на своих рабочих местах, для своих предприятий, для нашей страны в целом и в общем. Поэтому я белорусскими мужчинами только горжусь и поддерживаю. А вот женские недостатки у нас тоже есть. Так что вот так. Смотри. Резкие перепады настроения. Есть. Неумение договариваться у нас, между прочим, тоже такое имеется, Романенко. Да. Или это, знаешь, вот не умеют говорить до конца. Потом чрезмерная болтливость. Это про меня, Романенко. Это, кстати, считается каким-то вот женским недостатком, правильно. И еще много всего. Так что, мужчины, я за вас.
2: Ох, ты говорит, говори, да не заговаривайся. И это касается абсолютно всех и каждого. И мужчин в том числе. Кто-то видит в этом плюс, кто-то минусы. Но так или иначе, разбираемся. Для этого есть мы, для этого есть наша обратная связь в виде студийного вайбера. Пишите, ну и в конце часа обязательно подведем итоги.
1: Да, друзья мои, а еще, конечно же, высказывайте свое мнение относительно, а стоит ли перевоспитывать друг друга в отношениях, про недостатки. Значит ли, женские, мужские, тоже исходя из жизненного опыта, у вас, может быть, есть что
2: очень
1: сказать.
2: Сильно ждем.
1: По этому поводу 33-код-399-0011, наш студийный чат вайбера, активен для вашей обратной связи.
0: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Погода.
1: По информации местного гидромета, сегодня на Брещине непеременная облачность, на большей части территории области кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер юго-западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 14 до 19 градусов. В Барановичах 14-16, в Пинске 15-17, в Бресте сегодня 16-18 с плюсом.
2: Реклама. А вот так.
3: И это десятка.
4: А вот так.
5: И уже 14.
3: А если так, уже 14,4.
4: Так это рыба.
3: Нет, это альфа.
6: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
7: Иваново и Пружаны. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликит. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 16 и 17 июня в Иваново. 20 и 21 июня в Пружанах. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
8: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Радио Брест.

0: Радио Брест.
1: Итак, друзья мои, ну что, двигаемся дальше, и мы к обсуждению темы, в общем-то, финальной добираемся. Сегодня интересуемся у вас, и мне кажется, ты знаешь, Влад, это извечная тема.
2: Так.
1: А стоит ли, собственно, перевоспитывать друг друга, находясь в отношениях? Зачастую, действительно, мне кажется, мы бессознательно это делаем, друзья мои. Но на самом деле, чем больше времени проходит, тем все больше и больше люди становятся более грамотными, больше читают. Психологи нынче – это то самое модное и необходимое, что привносит коррективы в жизнь семейную, когда действительно недопонимание, когда ты указываешь на то, что недостатки у твоего любимого человека их гораздо больше, чем у тебя, а в своем глазу ты бревно и не замечаешь. А бывает там бревно такого размера. И, собственно, рассмотреть его помогают действительно психологи, когда ты приходишь на эти встречи, чтобы выровнять взаимоотношения. Это здорово. Поэтому, друзья мои, ну, у каждого на этот счет есть так или иначе свое личное мнение.
2: Слушай, вот по поводу бревна у меня такая интересная мысль появилась. Вот, друзья, принимать своих вторых половинок такими, какие они есть, даже с тем самым бревном, это очень хорошо. А все почему? Потому что зимой вы наверняка не замерзнете. Вот так. Всегда будет чем растопиться. Но вот некоторые психологи, действительно, вот интересно посмотреть и почитать их мнение, говорят следующее, что стремление избавить свою вторую половину от недостатков, это, конечно, занятие неблагодарное. Оно не делает лучше ни одного из людей, ни одного из супругов, но почему-то вбивает клин в отношения. Ведь кому приятно, когда тебя постоянно критикуют за любые нападки? Воспитывают нас, кстати, родители, причем еще с самых маленьких лет. А вот человек, который приходит в вашу взрослую жизнь таким же взрослым и осознанным человеком, должен как-то вот постфактум восприниматься со всеми его недостатками. То есть об этом действительно говорит не только какой-то отдельный психолог, а очень даже много людей, которые вот согласны с таким мнением.
1: Ну уж не знаю, друзья мои, но мне кажется, что исходя из житейской мудрости и житейского опыта друг друга, вам есть что сказать. А стоит ли перевоспитывать друг друга в отношениях? Обязательно высказывайтесь на эту тему. 33-код-399-0011. Возможно, на старте семейной жизни вы думали так, потому что мама говорила: «Перевоспитай». Перевоспитай его, чтобы он слушался
2: ишь
1: тебя.
2: Ишь ты, посмотрите на него. Да.
1: А исходя, пожив с человеком под одной крышей и понимая ценность этого человека просто и необходимость вообще жизни без него вообще никакой не видишь, четко для себя выбрал ориентир. Не, меня еще самого воспитывать надо. Чего я буду другого человека перевоспитывать? Я буду его уважать. Правда,
2: тоже
1: созидать друг с другом что-то новое и, знаешь ли, расти вместе, это всегда гораздо круче и интересней, нежели все время как-то подсматривать. Ага, ты тут не так, ты здесь не так. Надо тебя срочно перевоспитать. Друзья мои, вот, кстати, прилетело сообщение. Вот Павел, он пишет: «Здравствуйте. Считаю, что в отношениях друг друга перевоспитывать не стоит. Итог все равно будет никакой. Проверено на личном опыте». Вот, пожалуйста.
2: Да, вы знаете, действительно, вот, а если любить вопреки? Потому что вы понимаете, что в мире нет только исключительно белого или черного. Просто вот он такой, и вы такие, и вам вместе хорошо.
0: Наши треки.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама. Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.
2: Итак, друзья мои, ну что, самое время у нас с вами, что правильно подводить итоги нашего поста-опроса. Если вы только что залетели к нам, мы вам рады, потому что ждем каждого из вас без исключения здесь, на самой позитивной радиостанции страны, Радио Брест. И если там за окном идет дождь, и как-то как это не погода. И, друзья мои, синоптики вообще обещают, что на протяжении недели так и будет. А вот в ближайшие выходные будет до плюс 30 градусов тепла. А мы что, мы вместе это все переживем, обязательно дождемся солнца, а пока будем сами его создавать.
3: Да, действительно, в попытках разобраться, стоит ли все-таки перевоспитывать друг друга в отношениях, мы приходим к какому-то логическому выводу. Да, и как говорит Юля Майская, у вас есть время и найдется время зайти доголосовать на протяжении не только сегодняшнего дня, но и последующих. Но перед этим мы все-таки обратимся к нашему студийному вайберу, поскольку у нас есть сообщение. Сергей, это комплекс Брест, доброе утро и вам, в том числе. Сережа пишет, что нет смысла перевоспитывать, имея уважение, и человек сам подстроится так, как надо. Ну, а если человек дорог, то принять, каким он есть. Ну, а если что-то не нравится, вот здесь золотая истина. Сесть и обсудить. Не так ли? Ну, это Сергей пишет, что это если вкратце.
2: Ну, ты знаешь, вообще, мне кажется, обсуждение так или иначе происходит только в том числе, в том моменте, если ты заинтересован в человеке. Правда, как во второй половине, да. Как в друге, как в собеседнике и так далее. Если тебе человек не интересен в принципе, ни в каком формате, ты не то что не готов с ним обсуждать, не то что у тебя есть готовность, готовность или нет, тебе просто это неинтересно. И вот здесь, мне кажется, наступает самое страшное, когда происходит равнодушие. Пока его не случилось, друзья мои, абсолютно все можно исправить. Но как только оно наступает, все тщетно, поздно, в общем-то, выстраивать какую-то линию общения, друзья мои. Ну а пока она не наступила, конечно же, мы сейчас обязательно подведем итоги нашего поста-опроса и сделаем правильные выводы. Возможно, вы, выясняя взаимоотношения целые выходные, в понедельник утром, услышав нашу тему поста-опроса, подумайте, а и правда, да зачем вот это все надо было? Разве это важнее, чем мы есть друг у друга?
3: А вам, кстати, есть что перенять. Вот, кстати, 75% все-таки проголосовали за вариант «попробовать стоит, но не особо обольщаться». Ну и 25% выбрали вариант «точно нет». То есть однозначного дна, однозначного «да», друзья, у нас не существует. Ну, чтобы, кстати, до дна ваших отношений не добраться, вот тут мы действительно вместе с Юлей Майской вам посоветуем вовремя заметить. Ну, а что же делать для того, чтобы вовремя заметить? Вот, Юля, вот как ты считаешь?
2: Что сделать, чтобы вовремя заметить? Остановиться, помолчать, осмотреться и, знаешь ли, быть наблюдательно уважительным по отношению
3: абсолютно
2: к другим.
3: Верно.
2: Потому что если ты изначально выбираешь иную стратегию, быть ей провальной 100%. Поэтому, люди дорогие, в понедельник особенно нужно по любви, нужно с уважением и, безусловно, с добротой и теплотой. Теплоты-то не хватает, правда?
3: А теплоты как-то сильно не хватает, как там все покапывает. А у нас здесь, знаешь, тепленько. Мы-то погрелись здесь, в этой студии.
2: Друзья мои, будем делиться сегодня солнечным и классным настроением и далее музыкальными композициями тоже заряжать вас и прощаться с вами. До завтра. Здесь были мы.
3: Влад Романенко, Юлия Майская. До завтра.
2: Пока-пока.
1: Самое доброе утро с Юлей Майской и Владом Романенко.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Екатерина Пушкарева. Доброе утро. В Бресте с 20 по 22 июня пройдут масштабные мероприятия, посвященные 85-летию начала Великой Отечественной войны. Так, в областном центре пройдет второй международный форум «Великое наследие. Общее будущее». Брест традиционно станет точкой старта поезда памяти. На территории мемориального комплекса «Брестская крепость Героя» планируется организовать показ под открытым небом фильма «Семь верст до рассвета». В городе 21 июня на улице Советской воссоздадут события последнего мирного дня 1941 года. Многие брестчане считают своим долгом прийти в Брестскую крепость в ночь с 21 на 22 июня. Чтобы принять участие в памятных мероприятиях, в областной центр приезжают гости из разных уголков Беларуси и из-за рубежа. Нынешняя программа мероприятий предусматривает показ

0: Документы, подтверждающие право поступающего на льготы при приеме на обучение. Документ, удостоверяющий личность. На уровень среднего специального образования колледжи будут принимать документы у выпускников 9 классов на бюджетные места с 18 июля по 3 августа, на платные с 18 июля по 10 августа. Зачисление на бюджет состоится по 6 августа. Прием документов у поступающих на специальности, по которым проводятся вступительные испытания, пройдет с 18 по 23 июля. Всего колледжи Беларуси примут в этом году более 68 тысяч абитуриентов.
1: Новости.
0: Продолжаем выпуск. По требованию Пинской межрайонной прокуратуры погашена просроченная дебиторская задолженность на сумму более 300 тысяч рублей, сообщает Белта со ссылкой на службу информации прокуратуры Брестской области. Во время проверки прокуроры выявили факт невозврата валютной выручки в страну у субъекта хозяйствования, входящего в систему Министерства промышленности. Основной причиной образования просроченной внешней дебиторской задолженности явились заключением общества договоров, в которых не предусмотрена предоплата, необоснованное продление сроков оплаты, а также продолжение поставок при неисполнении иностранными контрагентами договорных обязательств по оплате за поставленные товары, акцентировали внимание в прокуратуре. Виновных должностных лиц привлекли к ответственности. Новости компании «Банк Белвэп» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвэп», телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде.
1: Погода.
0: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер юго-западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 14-19, в Барановичах 14-16, в Пинске 15-17, в Бресте сегодня 16-18 с плюсом.

каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Радио Брест. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер юго-западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 14,19. В Барановичах 14,16, в Пинске 15,17. В Бресте сегодня 16,18 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
6: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
7: Ночь скидок Vascona. С 12 по 15 июня скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Все подробности на Ascona.by и по номеру 7176.
8: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
9: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
10: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте полдень. В студии Екатерина Пушкарева. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о встрече с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время. Об этом он сказал на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. «В ближайшее время мы договорились, что мы встретимся и обсудим те проблемные вопросы, которые, возможно, нас касаются. Договоренность у нас одна. Если правительство что-то не решает, то это остается во внимании двух президентов. Мы этим путем идем», заявил белорусский лидер. Хозяйства Брестской области начали второй укос трав. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Виталий Рудь. Аграрии юго-западного региона завершили первый укос. Урожайность зеленой массы составила 95 центнеров с гектара. Она выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Например, в Столинском, Березовском, Драгичинском, Ляховичском, Пружанском, Ивановском районах с одного круга получали более 100 центнеров, рассказал Виталий Рудь. В Брестской области на текущую дату заготовили кормов в 1,5 раза больше к уровню прошлого года. Аграрии приступили ко второму укосу трав. Сельхозпредприятия сконцентрированы на заготовке кормов, а также занимаются подготовкой к жатве. Автопарки транспортных организаций Беларуси в январе-мае пополнили 349 единиц пассажирского транспорта, в том числе 284 автобуса, 15 электробусов, 50 троллейбусов. Как сообщалось, ежегодно в республике

0: стран до 31 декабря 2026 года включительно. Подробная информация о безвизовом посещении Беларуси размещена в специальном разделе информационного портала Госпогранкомитета. В завершении новости кампании с 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на Life.by и по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде.
1: Года.
0: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер юго-западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 14,19. В Барановичах 14,16, в Пинске 15,17. В Бресте сегодня 16,18 с плюсом.

Так, ну не знаю, мы будем поднимать шум или нет по поводу того, что дождь здесь у нас в Бресте, он как-то, знаете, вот не прекращает. Он постоянно вот идет, заканчивается на протяжении этого дня. Да, но если это поможет, мы готовы громко-громко прокричать. Например, всех поздравляем, ну, с понедельником. Вот как вам такое? 15-й день лета. Дождливый, но от этого не менее рабочий день, я уверен, сегодня у каждого из вас. Вы вместе с нами на волнах Радио Брест 104.8 FM в городе Бресте, на нашем сайте radiobrestfm.by или, возможно, через мобильное приложение Радио Плеер Беларусь. Мы где-то рядом с вами. Может быть, вы дома? Тогда, я уверен, мы звучим через Алису. Скажите, Алиса, включи Радио Брест, и мы будем также недалеко от вас. Меня зовут Женя Филинович. Сегодня до 15.00 вместе с вами. Радуемся лету, конечно же. Если нужно, поднимаем руки вверх в эту секундочку, когда дождь на улице идет, для того, чтобы вырасти больше. Да, помните, как говорили, что если летом дождь, то он обязательно должен быть грибным. А под грибным дождем существует такое поверье, что мы становимся немножечко выше. Верить в это или нет, проверять. Но если сознательно и специально выходить на улицу под дождь, тогда лучше не стоит. Вот. А если вы случайно попали под него, тогда верим в то, что мы просто станем немножечко выше, попав под тот самый дождь. 12.11 на наших студийных. Кстати, в середине этого часа прогноз погоды. Информация от Брест-облгидромета на сегодняшний день. И совсем скорая информация на ближайшие сутки. Не пропустите, будьте с нами, будьте рядом. Ну а пока загадаем желание. 12.12 ровно это время позволяет нам сделать это. На протяжении целой минуты можно загадывать желание и думать о чем-то хорошем. Ну, на протяжении всего сегодняшнего дня думаем только о хорошем. Хорошая музыка и хорошие новости ожидают нас впереди.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Продолжаем ваш трудовой день. В этот понедельник вместе с вами узнаем немножечко больше о событиях этого дня, о праздниках, которые можно сегодня отметить. 15-й день июня. Подумать только, уже 15 дней назад стартовало лето, да, а мы еще не загорели. Международный день прогулки отмечается в этот день, а также праздник мужских недостатков. Вот спросите меня, Жень, какие у тебя недостатки? Нет таких недостатков, отвечу я вам. Всемирный день ветра отмечается также в этот день. Ну, кстати, подходящий праздник для сегодняшней погоды. Также еще день придумывания новых созвездий. Что еще имеется? День силы улыбки. Ну, мы знаем, что о том, что улыбка вообще творит чудеса, если честно. И вообще в каждой непонятной ситуации стоит просто улыбнуться. Самому себе внутри улыбните и скажите, что все хорошо, все в порядке. Не стоит переживать. Именины сегодня у Алисы, Никифора, Константина, Марии, Дмитрия, Ульяны и у Ивана сегодня также именины. Так, отмечается также 15 июня. Что еще отмечается? Ну, например, в 1851 году американский молочник Джекоб Фуссель основал в Балтиморе первую в мире фабрику по производству мороженого. Футбольный клуб «Байер» был основан в 1904 году, а компания «Форд» в 1924 году, 15 июня, произвела свой 10-миллионный автомобиль. Сегодня на свет появились Кортни Кокс, также Джеймс Белуши, Си Цзиньпин появился на свет в 1953 году. Так, если в вашей жизни есть какие-то события, какие-то праздники, которые напрямую связаны с датой 15 июня, отправляйте нам сообщение, где описываете, что случилось, ну и кого вы с этим событием поздравляете. В рамках следующего часа обязательно поздравим этих людей от вашего имени при помощи нашей радиостанции. Час приветов и поздравлений ждет ваше сообщение. Номер Вайбера 399-2011. Эти сообщения отправить легко, но также легко их прислать на номер СМС портала 9900. В середине часа поговорим о погоде. На сегодняшний день не пропустите.

0: Погода.
1: Сегодня на Брещине синоптики обещают переменную облачность. На большей части территории области кратковременные дожди. Днем местами грозы. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. При грозах порывы ветра до 14 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах сегодня 14-16. В Пинске 15-17 градусов. В Бресте сегодня от 16 до 18 градусов тепла.
2: Реклама.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Слухай наших.

0: Радио Брест.
1: Уже правило три, важных слова одна, что я оставлен.

0: крепче, прижим нам поближе, без остатка раствориться.
1: Это МОД на волнах радио Брест, композиции «Намек на нас». Ну а мы каждому из вас лишний раз намекнем о том, что в рамках следующего часа можно намекнуть о себе, о своих чувствах человеку, который где-то рядом, либо, возможно, сегодня далеко. Передать ему привет или какое-то яркое признание. 399-2011 – это номер нашего Вайбера для ваших быстрых сообщений. Но вообще главные новости о МОТе касаются, конечно, его масштабных концертов, подготовки новых летних релизов. Артист активно работает над выпуском новых треков, включая танцевальные музыкальные композиции, которые уже совсем скоро также появятся в ротации. Из главных событий, безусловно, стадионные шоу, премии. Исполнитель стал одним из самых ярких участников церемонии, исполнив свои хиты на премии «Муз-ТВ». Ну, а из личной жизни музыкант и его супруга Мария Мельникова регулярно радует поклонников новостями, празднуя долгие годы счастливых отношений. Безусловно, мы рады за исполнителя и ждем новых хитов в его исполнении здесь, на волнах Радио Брест, уже совсем скоро. Ну и также совсем скоро в рамках дневной смены разыграем дополнительные радости для каждого из вас. Что это будет, как победить и что нужно сделать, уже совсем скоро узнаем в эфире на волнах Радио Брест. 104.8 FM в городе Бресте, на нашем сайте radiobrestfm.by. Мобильное приложение Радио Плеер Беларусь также поможет быть в курсе самых интересных новостей.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Иваново и Пружаны. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 16 и 17 июня в Иваново. 20 и 21 июня в Пружанах. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Самая подходящая под описание понедельника песня. Шаде, безусловно, помните ли вы пароли от своих рабочих почт, возможно, компьютеров, которые находятся на ваших столах? И как прошел ваш, как прошли ваши выходные? Да, напишите нам об этом. Возможно, завели какие-то новые знакомства. Ну, или, возможно, съездили куда-нибудь, что-то увидели, где-то что-то посмотрели. Или, может быть, с этого понедельника начинается ваш отпуск. В любом случае, мы вас поздравляем с этим событием и вместе с вами продолжаем этот день. Понедельник, 12 часов и 54 минуты. На календаре у нас 15 июньский день, и уже совсем скоро стартует час приветов и поздравлений. Забрасывайте скорее, оставляйте свои добрые слова в адрес любимых людей, а мы обязательно все прочитаем. С 13 до 14.00 час приветов и поздравлений на волнах Радио Брест. Но это только первый час, ну а уже в вечерней смене еще один час приветов и поздравлений с 18 до 19.00. Будьте рядом, будьте вместе с нами. Совсем скоро услышимся вновь.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Екатерина Пушкарева. Добрый день. Беларусь и Россия, несмотря на разного рода гвалты со стороны, строят свои отношения тем путем, который ранее определили. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Президент отметил, что министерства иностранных дел двух стран идут в авангарде этого процесса. Белорусский лидер отметил, что ему очень приятно встретиться с Сергеем Лавровым, и он ждал этой встречи. «Хотелось бы поделиться с вами мнениями и впечатлениями по всему спектру международной обстановки. Не потому, что мы глобальная страна, как Россия или Китай, и будем участвовать в решении каких-то проблем, но тем не менее хотелось бы знать, в каком направлении действовать и разворачивать нашу внешнюю политику. И вы, как человек опытный, мне посоветовать можете кое-что», – сказал глава государства. Агитационный поезд «Единство в памяти. Сила в подвиге», посвященный сохранению памяти о событиях Великой Отечественной войны, проедет по городам Беларуси и России. Поезд отправился сегодня с белорусского вокзала Москвы. Его маршрут пройдет через Оршу, Минск, Барановичи, Брест, Смоленск и Вязьму. 22 июня поезд завершит путешествие в парке «Патриот» Министерства обороны России. В состав агитационного поезда вошли 7 тематических вагонов, 2 платформы, на которых представлены образцы военной техники времен Великой Отечественной войны, и платформа-сцена для выступления творческих коллективов.
0: Новости.
1: Сегодня в УВД Брестского облсполкома прошел брифинг «Безопасные летние каникулы». Эксперты из ИДН, ГАИ, МЧС и Комитета по труду, занятости и соцзащите собрали воедино все самые горячие темы, чтобы через СМИ напомнить ребятам и их родителям о правилах безопасности летом. Обсудили все, от правил дорожного движения до цифровой гигиены. Потому как безопасность на каникулах – это цифровой иммунитет, защита личных данных в интернете и разумность. Поведение у воды и дома. Особое внимание уделили статистике и самым частым чрезвычайным происшествиям. Специалисты рассказали, с какими правонарушениями чаще всего сталкиваются подростки и

уборщица, телефон МТС 520-83-82. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, в дневные часы возможен град. Ветер юго-западный, западный 4,9, днем порывы до 14 метров в секунду. В отдельных районах порывы до 15-20. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 15-20. В Барановичах ночью 8-10, днем 16-18. В Пинске ночью 9-11, днем 17-19. В Бресте ночью 10-12, днем 18-20 с плюсом.

Продолжаем твой день. Этот понедельник также продолжается. Вместе с Радио Брест он пройдет незаметно. И не будем обращать внимание на погоду. Будем просто держаться вместе. Создавать тепло, если вдруг ты замерз. А такое тоже может быть. Ну или, знаете ли, тот момент, когда у тебя есть возможность включать отопление у себя дома в любую пору года, мы вам прям очень сильно завидуем. Это правда. Хотелось бы какого-то, знаете ли, дополнительного тепла, чуть-чуть уюта, а тут дома как-то со временем становится все-таки чуть более прохладно. Хотя синоптики обещали нам жаркое лето. Но лето-то наш тоже продолжается. Всего лишь 15-й его день сейчас на календаре, и будем верить.

0: верить в то, что самое настоящее лето случится уже совсем скоро. А час приветов и поздравлений случился уже прямо сейчас. Открываем широко двери и запускаем ваши сообщения, ваши добрые слова и слова приветствия в адрес тех людей, кто вам дорог, кто близок вам. Поэтому отправляйте их к нам сюда, для того, чтобы мы озвучили ваши сообщения в радио Брест эфире. Ну и начнем прямо сейчас. На Вайбер есть парочка ваших сообщений. От Тамары долетела самая первая. Вот еще буквально полчаса назад написала нам Тамара. Поздравляю с днем рождения брата Василия Койпаша. Желаю, чтобы в жизни было все, что душе и сердцу мило. Всегда уютный теплый дом, любовь и понимание в нем. Еще одно сообщение от Веронички. Привет, Аня Грушкевич. Наконец-то ты меня пригласила к себе в гости. Всем огромные приветы, где бы вы ни находились, рядом с нами, где-то далеко, может быть, мы будем, безусловно, рядом с вами в тот момент, когда вы сами этого захотите. А на нашем сайте, при помощи мобильного приложения или просто находясь дома, просто будьте рядом. Ну а мы сделаем все, чтобы ваше настроение, безусловно, было самым лучшим. А продолжаем этот час приветов и поздравлений на волнах Радио Брест.
1: Знай наших.

0: Реклама.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой?
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
4: В эфире снова рубрика «Только приятные сюрпризы» в Белтелеком Шоп. И вот вопрос от нашего слушателя. Что, если на праздник я подарю любимой фоторамку? Ну что же, интересный вариант. Но что, если попробовать выйти за рамки? Смартфоны в рассрочку от 15 рублей в месяц без первоначального взноса. На шоп Белтелеком Бай. Радуйте близких по поводу и без.
5: А вот так... И это десятка.
6: А вот так?
5: И уже 14.
7: А если так, уже 14,4.
6: Так это рыба.
7: Нет, это альфа.
8: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
9: Главная комедия страны. Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров Павла Прилучного и Кристину Асмус. Приглашаем в заморское путешествие с Петром Первым. Остросюжетная комедия «Холоп 3». Уже в кино. 16+.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Вместе с Джейсоном Деруло продолжаем этот день. Обеденный перерыв на часах 13 часов и 24 минуты. И час приветов и поздравлений на волнах Радио Брест продолжается в эту минуту. Здравствуйте, Радио Брест, пишет нам Екатерина, поздравляем с днем рождения моего любимого мужа Валерия Александровича, я тебя очень сильно люблю и спасибо, что ты есть, а также спасибо, Радио Брест. Так, еще одно сообщение есть от Ольги. Здравствуйте, передаю привет моему любимому мужу Игорю. Отметили 8 лет нашей совместной жизни, дальше больше, люблю всем сердцем. Написала нам Олечка. Так, и еще есть одно сообщение, долетевшее к нам на Вайбер. Поздравьте, пожалуйста, нашу сестренку Катерину из города Береза. С днем рождения, здоровья и удачи. Мы тебя очень сильно любим, твоя семья. Но в этот понедельник поздравлений, и кажется, самых добрых слов должно быть еще больше для того, чтобы скрасить его тяжесть этого понедельника. Ну, а если понедельник для вас очень легкий день, напишите, почему вы ощущаете эту легкость, и мы вас тоже будем с этим поздравлять. Еще полчаса эфирного времени на то, чтобы озвучить ваши приветы и самые добрые слова. В середине этого часа поговорим о погоде на ближайшие сутки.

0: Погода.
1: Переменную облачность на сегодня обещают синоптики. На большей части территории области кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха в Барановичах сегодня 14-16, в Пинске 15-17 градусов. В Бресте сегодня до 18 градусов тепла. Что касается ближайших суток, там не менее дождливо. Брест-Облгидромет сообщает. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В дневные часы возможен град. Юго-западный ветер от 4 до 9 метров в секунду. В отдельных районах порывы ветра до 15-20 метров в секунду. В Барановичах ночью 8-10, днем 16-18 градусов. В Пинске ночью 9-11, днем 17-19. В Бресте ночью 10-12, днем от 18 до 20 градусов тепла. Погода подготовлена по информации Брест-Облгидромета.
2: Реклама. Ночь скидок в Аскона. С 12 по 15 июня скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Все подробности на Ascona Buy и по номеру 7176.
3: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
5: Зачем из дома вышли?
6: Не тратьте время!
7: Зачем эти сложности?
8: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн Вай-Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: 13:42 продолжает час приветов, час поздравлений, час радостных слов и слов признаний. А вот, секунду, зачитываем все, что успело к нам долететь. Здравствуйте, радио Брест, передайте привет Гудковой, наверное, Наташе и Мартыновичу Артему. Пусть они улыбнутся, это было от Валерии. Так, едем дальше. Добрый день, радио Брест. Передайте привет мамочке и папочке. Вот, в город Кобрин. Люблю, скучаю. Скоро приеду. Так, Елена, все это очень здорово. Нам Елена, да, написала, это номер Вайбера. Мы это видим. Елена, мы видим ваше имя и видим, что в город Кобрин сообщение улетело. А кому? Кто? Имена нам нужны ваших родителей. А то они в неведении проводят этот день и не знают, что вот вы такая хорошая и передала им привет. Так, любимому мужу и папе, советскому Владимиру, огромный привет. Очень сильно скучаем. Все будет хорошо, если слушать радио Бреста. Написал нам Оля. Так, ну и еще есть одно сообщение. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому мужу Андрею и его коллегам. А это было от Ани. Все долетело к нам сюда на Viber 399-2011, код 33, а также смс-портал. Не забывайте, что 9900, короткий номер смс-портала, поможет вам стать чуть ближе к тем людям, кому вы отправляете свои сообщения. Продолжайте это делать, и у нас есть еще один выход для ваших самых теплых слов в завершении этого часа. Поэтому все успеете написать, главное сделать это вовремя.
1: Наши песни.

0: Реклама.
1: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
2: Наша мебель переезжает к вам домой. Салон мебели «Пинск Древ» по улице Карьерной 12/4 завершает работу и объявляет распродажу экспозиции. Воспользуйтесь выгодным предложением. Скидка 30% при единовременной оплате и 5% при оформлении рассрочки. Отличный повод забрать домой мебель, которую вы давно присматривали, по специальным ценам. «Пинск Древ» – хорошая мебель для уютных домов.
3: Акция действует до полной реализации мебели. Подробности у продавцов-консультантов в месте продаж.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Продолжаем час приветов и поздравлений. Финальная порция ваших добрых слов в эту секунду в каждом из радио Брест-приемника. А Ксюша пишет нам: здравствуйте. Батыреву Лилю Григорьевну поздравьте, пожалуйста, с 91-м днем рождения. Слушайте, 91 раз человек отмечает свой день рождения. Представляете, какая у него насмотренность? Представляете, какая огромная армия друзей, родственников у этого человека. В общем, Лилия Григорьевна, поздравляем вас, безусловно, с вашим днем. С вашим днем рождения. Сереж пишет: добрый день, передайте привет фермерскому хозяйству Бордо Александру Карповичу. Передаем привет от Сергея. Есть еще одно классное поздравление. Здравствуйте, поздравляем с днем рождения самого лучшего папу и мужа Александра Ивановича Пушкарева. Хотим пожелать, конечно же, самого крепкого здоровья, чтобы поставленную планку в 100 лет жизни обязательно выполнил. Меньше работал, больше отдыхал. Счастья тебе в жизни и побольше. Мы тебя очень сильно любим, от детей и супруги. Это была только первая порция ваших сообщений в рамках этого дня. Еще одна порция ваших самых добрых слов будет озвучена нами уже в вечерней смене. Не пропустите. С 18 до 19.00 на волнах Радио Брест еще один час приветов и поздравлений. Ну а дневная смена продолжается. На следующий час у нас запланированы розыгрыши самых классных, интересных и вкусных подарков. Поэтому присоединяйтесь к нашей компании, будет интересно.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Екатерина Пушкарева. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Белорусский лидер отметил, что ему очень приятно встретиться с Сергеем Лавровым, и он ждал этой встречи. Александр Лукашенко, в частности, заявил о желании обсудить ситуацию в интеграционных проектах, включая ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, ШОС. То, как российской стороне и Сергею Лаврову лично видится это развитие.
2: Мне очень приятно с вами встретиться. Откровенно говоря, я ждал этой встречи. Хотелось бы поделиться с вами мнениями, впечатлениями по всему спектру международной обстановки. Не потому, что мы глобальная страна, как Россия или Китай, будем участвовать в решении каких-то проблем, но, тем не менее, хотелось бы знать, в каком направлении действовать и разворачивать нашу внешнюю политику, хотя я понимаю, вы эти проблемы обсуждали, и что и сегодня у вас есть возможность обсудить. Ну и вы, как человек опытный, мне посоветовать можете кое-что, поскольку нет. Ну, что у вас, исходя из того масштаба, который занимает Россия в международном положении, а вам куда деваться, поэтому я жду более такой конкретной и обширной информации, как у нас обычно бывает. Мы никогда не скрывали друг от друга ничего за долгие годы нашего сотрудничества. Хотелось бы обсудить ситуацию в наших интеграционных проектах, и начиная от ОДКБ, ЕвразЭС, СНГ, ШОС, как вы видите это развитие. На злобу там и семерка, или как ее тут, не знаю, называть, собралась. О чем?
3: Семерка, вроде да, так. Они, правда, большая семерка называют.
2: Большая. Ну, может быть.
3: Великая Британия, большая семерка.
2: Ну, конечно, конечно. Все великие собрались, поэтому нам, хочешь не хочешь, надо обращать на это внимание. Ну и последнее изменение. Динамика очень большая. И конфликты, которые сегодня существуют, как воспринимаются они. Поэтому есть о чем поговорить, и хорошо, что вы приехали к нам с рабочим визитом. В спокойной обстановке есть возможность поговорить.
1: Президент отметил, что Беларусь и Россия, несмотря на разного рода гвалты со стороны, строят свои отношения тем путем, который ранее определили. Александр Лукашенко обратил внимание, что главы МИД Беларуси и России регулярно, как минимум два раза в год, проводят мероприятия в двустороннем формате.
2: Знаю, что министр звонит вам часто, он мне докладывает об этом разговоре. Очень хорошо, что у нас такие добрые отношения, поэтому, несмотря на разного рода там гвалты, определенные возгласы, крики, как у нас, так у вас, особенно за рубежом, мы идем тем путем, который с вами определили. И внешнеполитический

0: 16 июня по 13 июля в 9 городах Беларуси команда «Фактор Бай» проведет живые прослушивания исполнителей для участия в новом сезоне масштабных музыкальных телепроектов «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+», сообщили в Белтелерадиокомпании. Претендентам предстоит спеть перед жюри без фонограммы и коротко рассказать о себе. Прослушивания пройдут и в городах Брестской области. 16 и 17 июня в Бресте, 18 июня в Пинске, 19 июня в Барановичах. Для тех, кто не сможет присутствовать на живых прослушиваниях, предусмотрена возможность подать онлайн-заявку на сайте Белтелерадиокомпании. Белавия планирует чаще летать в Тель-Авив, сообщили Белта в пресс-службе авиаперевозчика. С 7 июля по 25 августа увеличивается количество рейсов в Израиль. Авиакомпания будет выполнять полеты 3 раза в неделю – по вторникам, четвергам и воскресеньям. Вылет из Минска в 4:10, прибытие в Тель-Авив в 10:20, обратный рейс из Тель-Авива в 11:20, прибытие в Минск в 17:45. Новости компании. Банк Белвеб предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде.
1: Погода.
0: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, в дневные часы возможен град. Ветер юго-западный, западный 4-9, днем порывы до 14 метров в секунду. В отдельных районах порывы до 15-20. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 15-20. В Барановичах ночью 8-10, днем 16-18. В Пинске ночью 9-11, днем 17-19. В Бресте ночью 10-12, днем 18-20 с плюсом.

А вы помните этот момент, вот когда спишь, да, и потом раз, как будто бы проваливаешься в какую-то яму. Что после этого следует? После этого ты сразу просыпаешься. Ну, в общем, если вы в такую яму угодили как раз во время обеденного перерыва, самое время проснуться. Да, посмотреть на часы, ох, уже 14:12. Время продолжить свой рабочий день вместе с нами. Этот понедельник проводим рядом, 15-й день июня. Да, поговорим уже совсем скоро о тех розыгрышах, которые мы решили для вас организовать в рамках этого часа. Конечно же, перечислим все новости на планете и узнаем прогноз погоды на самые ближайшие сутки. Это короткие планы на ближайшие 60 минут, поэтому вместе с нами никуда не падаем. Ну а если встали, если упали, тогда поднимайтесь скорее, да, для того, чтобы продолжить этот понедельник.

0: Реклама.
1: Иванова и Пружаны. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликит. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 16 и 17 июня в Иваново. 20 и 21 июня в Пружанах. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

14:26. Потемнело в городе. Ну, по крайней мере, здесь, в центре города Бреста, потемнело. Но мы прямо сейчас добавим вам немножечко лучей радости. А все потому, что разыграем в нашей игре под названием «Гаражная гонка» кусочек счастья, знаете ли, кусочек хорошего настроения. Да, безусловно, достанется вам пицца 43 сантиметра, IST-смородина, черемуха, специальный сертификат, который вам даст право на получение вот этой вот вкуснотищи от кафе «Гараж». Город Брест, Советская, 73. Обязательно заходите, если еще никогда не были. Даже если и были, обязательно зайдите попробовать. Ну, потому что вкусно. Потому что это должен попробовать, как мне кажется, каждый. Места хватит обязательно всем. Кафе «Гараж» находится прямо в центре города Бреста. Как я уже говорил, Советская, 73. Можешь зайти просто посмотреть, насколько там красиво и интересно. Ну, интересно в плане того, что можно пофотографировать себя, попросить это сделать кого-то, но и обозначить себя именно там. И не только потому, что там красиво, потому что там еще и невероятно вкусно. И что самое главное, ведь, знаете ли, пицца, она может быть как полезная, так и не очень. Так вот, там полезная пицца. Зайдите, попробуйте, да, ну или выиграйте эту самую пиццу или сертификат на пиццу и напиток у нас здесь на волнах Радио Брест. Уже совсем скоро условия, ну и номер нашего вайбера 399-2011 для вашего участия. Первый, кто верно ответит на вопрос, который я задам, безусловно, получит от меня ту самую награду, вкусную награду. И уже этой наградой можно будет воспользоваться как сегодня, так и завтра. Вообще в любой удобный для вас день обязательно заходите. Советская, 73, город Брест. Кафе «Гараж».

0: Погода.
1: Как прогноз погоды на ближайшие сутки, информация от Брест-облгидромета. На Брещине ожидается облачность с прояснениями погоды. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В дневные часы возможен град. Юго-западный ветер от 4 до 9 метров в секунду. Днем в отдельных районах порывы ветра до 15-20 метров в секунду. В Барановичах ночью 8-10, днем 16-18 градусов. В Пинске ночью 9-11, днем 17-19 с плюсом. В Бресте ночью 10-12, днем от 18 до 20 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
3: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
8: Телефон рекламной службы 20 35 45.
9: Слушай наших.

0: люди могут менять свои маски. Не теряй свою веру в надежду. Пусть летит наше время куда-то. С тобой самые лучшие люди и плечо высоченного брата.
1: Уже такая взрослая.

J-Lo помогают нам настроиться на продолжение этого понедельника. Ну а мы поможем тебе в этот понедельник стать еще чуть более счастливым. Ну, потому что разыграем сейчас сертификат на вкусную пиццу и напиток от кафе «Гараж». И вопрос для понедельника будет очень простой. Давайте так, понедельник действительно сложный рабочий день. Ну и, конечно же, погода за окном, она, ну, знаете ли, она немного провоцирует наоборот на какой-то сон, возможно, да? И чуть-чуть добавляет уныние, но мы абсолютно точно не зависим от погоды за окном. Мы точно уверены, что благодаря розыгрышу от кафе «Гараж» ты станешь самым счастливым человеком на планете. Разыграем, как я уже говорил, сертификат на пиццу 43 сантиметра айсти смородина черемуха. И это все достанется именно тебе. Достаточно просто верно ответить на вопрос. И сделать это нужно самому первому. Отвечая, пиши к нам на номер Viber 399-2011. И стань первым, если будешь именно ты. Ну, кстати, об этом мы узнаем уже в конце сегодняшнего эфира. В завершении дневной смены мы будем тебя поздравлять. А ты будешь радостным человеком на протяжении этой недели. В дневной смене разыгрываем сертификаты на пиццу. Ну и сегодняшний легкий вопрос, безусловно, посвятим самому кафе «Гараж». А как может быть иначе? По-другому быть не может. Итак, ну, все мы уже знаем, что место встречи, да, ну, или место для роскошного отдыха, либо для свидания, да, на свидание тоже можно пригласить с собой, взять девушку и отправиться на Советскую 73 для того, чтобы там классно провести первую, вторую, третью свидание. Мы адрес запомнили. Советская, 73. Здесь все очень просто. Так вот, вопрос мой будет следующий, дорогие друзья. А напишите мне на номер Вайбера 399-2011, до которого времени работает кафе «Гараж». С какого и по какое время? Первый, кто это сделает, отправит нам сообщение на номер Вайбера 399-2011 и станет победителем в нашей гаражной гонке.

0: Реклама.
1: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
1: Знай наших.

14:53. Продолжаем твой рабочий день вместе с нами, вместе с Радио Брест. Ну, в качестве завершения эфира дневной смены, знаете, подготовили для вас вкуснятину. Ведь напоследок ее оставили, чтобы именно вы дождались. А мы в рамках нашей гаражной гонки вспоминали уже много. И где находится кафе «Гараж». И даже ассортимент предложенный там. И, конечно же, все различные локации, которые содержат в себе вот это именно кафе. Запомнить адрес вообще легко. Советская, 73, город Брест. И, казалось бы, поговорили обо всем, кроме времени работы. И много-много-много ваших вариантов прилетело к нам сюда на номер Вайбера 399-2011. Я спросил у вас, а скажите мне, вот, а какой график работы у кафе «Гараж»? И вы написали мне, и большие молодцы. Да, но надо было сделать при одном условии. Вы должны были быть первыми. Первыми в нашей гаражной гонке. Кто верно ответит и пришлет нам варианты ответа на номер Вайбер 399-2011. Есть те люди, которые немного хитрили. Есть такие, да. Ну, а есть те, кто написали нам сразу верные варианты ответа. Такс, не поместилось просто имя и фамилия в строчку в Вайбере, поэтому я сейчас попробую сразу ответить на вопрос, кто же является победителем нашей гонки. Сделаем это уже буквально через секунду. Номер телефона мы видим, а вот... Такс. Вот, все, разобрались. Итак, я спросил у вас, значит, господа, скажите мне, а до какого времени работает кафе «Гараж»? Ну, то есть, напишите мне график работы, и вы написали мне. Да, но первой написала абсолютно верный график работы Ирина Максимук Супрунович. Именно так зовут абонента, чей номер заканчивается на цифре 718. Да, ну а если вам интересно, тогда, безусловно, я вам сообщу. Правильный ответ — это с 9 утра до 23.00. Они работают с понедельника по четверг, а вот с пятницы по субботу они работают с 9 до 2. Ну и мы Ирину поздравляем, и ей, безусловно, достается сертификат на пиццу и напиток от кафе «Гараж», которым она может воспользоваться уже прямо сегодня. Ну а вас победы, безусловно, всех остальных ждут уже на протяжении этой недели. Не забывайте, гаражная гонка с 14 до 15.00 в рамках дневной смены. Безусловно, побеждайте, выигрывайте и становитесь первыми в нашей гонке. А я с вами буду прощаться до завтра с 12 до 15.00 на волнах Радио Брест. Дневная смена вновь откроется. Свои двери. Будем передавать приветы, делиться самыми хорошими новостями, делать музыкальными ваши обеденные перерывы. Да, ну и, конечно же, участвовать в той самой гаражной гонке для того, чтобы выиграть сертификат на пиццу и напиток от кафе «Гараж». Но все это ожидает вас впереди, поэтому будьте вместе с нами на 104.8 FM в городе Бресте, на нашем сайте radiobrestfm.by или скачивайте мобильное приложение Radio Player Беларусь. Прощаюсь с тобой до завтра. Счастливо, пока!

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Региональные новости. Драгичин.
3: 15 часов. В студии Екатерина Пушкарева. Добрый день. На базе Закозельского и Антопольского сельсоветов прошла выездная сессия Драгичинского районного совета депутатов под руководством председателя районного совета депутатов Светланы Гречко. В работе приняли участие глава района Сергей Пачко, депутатский корпус района, председатели сельских советов, руководители организаций и предприятий. Были рассмотрены вопросы наведения порядка и благоустройства сельских населенных пунктов, торговое обслуживание населения, оказание медицинской помощи населению и материально-техническое обеспечение учреждений здравоохранения. В Драгичинском районе студотряды приступили к работе. В нынешнем году сформировано 16 студотрядов из учащихся, желающих подработать в летнее время. Большинство из них задействованы в сельхозпредприятиях района. К работе приступило 3 отряда различной направленности. 2 сельскохозяйственных трудятся на базе открытого акционерного общества «Липникский» и открытое акционерное общество «Бездиш Агро», а также один экологический на базе Драгичинского лесхоза. В агрогородке Долбизна Каменецкого района 13 июня прошел областной этап республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села 2026». Приняли участие 14 семей со всей Брестской области. Семья Дорош, проживающая в агрогородке Закозель, представляла Драгичинский район. Василий и Наталья представили свое подворье, рассказали о секретах семейного каравая. Свою ловкость и силу продемонстрировали в конкурсах «Драники на колоде», «Под дрова», «Работаем в команде», «Косцы». Семья Дорош заняла 2 место в онлайн-голосовании на лучшее видео. В завершении проекта участники получили ценные призы и достойные подарки. На главной площади Драгичина в пятницу прошел районный бал выпускников. С напутственным словом и вручением медали лучшим выпускникам обратился председатель районного исполнительного комитета Сергей Пачко. В этом году аттестаты об общем среднем образовании получили 256 учащихся. Из них 29 удостоены серебряных и золотых медалей. Настоящим украшением праздника стало исполнение вальса, в котором юноши в строгих костюмах и девушки в элегантных платьях закружили в танце.
2: Новости.
3: По итогам централизованных экзаменов драгичинские школьники набрали 8 стобальных результатов. Татьяна Шубич, Мария Нестерук и Анна Данилькевич из гимназии Драгичина, а также Арина Мартынюк, Анна Волошко и Александр Зорин из средней школы номер 1 Драгичина по русскому языку. Ангелина Рапинчук, средняя школа номер 1 Драгичина, 100 баллов по белорусскому языку. Дарья Чехович из средней школы номер 1 Драгичина набрала высший балл по обществоведению. В Драгичинской центральной районной больнице прошло мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню донора крови. Главный врач больницы Александр Протасевич поблагодарил всех, кто добровольно сдает кровь и спасает сотни человеческих жизней. Звание и нагрудный знак «Почетный донор» был присвоен председателю районного отделения Белорусской партии «Белая Русь» Елене Богомаз за многократную безвозмездную сдачу крови. В деревне Лесники 11 июня прошел уникальный обряд «Зылынец». Этот праздник символизирует конец весны и начало лета, укрепляя связь людей с природой.

0: на практике познакомиться с обрядовыми действиями, песнями и изучить условия преемственности обряда. В Драгичине стартовала акция «Летний патруль». Бойцы молодежного отряда охраны правопорядка совместно с сотрудниками РОЧС и ОСВОД провели профилактический рейд на водохранилище. Проведена беседа с местными жителями о правилах безопасности на водоемах. Представители Драгичинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям посещают пришкольные оздоровительные лагеря. Основная цель – напомнить несовершеннолетним о важности соблюдения правил безопасности, рассказать про опасности лета и обучить алгоритмам действий в случае беды. Так, в рамках акции «Безопасные каникулы» специалист сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Ольга Нестюк провела тематические занятия в городских учреждениях образования и оздоровительных лагерях «Винч» и «Зарнин». В ходе встречи ребятам напомнили о безопасном поведении дома, на улице и у воды. С ребятами повторили правила безопасной эвакуации и шаги спасения в случае чрезвычайной ситуации. Мальчишки и девчонки познакомились с автономным пожарным извещателем, освоили алгоритм вызова спасателей. Не обошлось и бесполезной наглядно-изобразительной продукции, которую вручили всем участникам акции и просмотра тематических мультфильмов. МЧС напоминает, в случае возникновения чрезвычайной ситуации не паникуйте, предпримите действия по спасению, вызовите МЧС по номерам 101 или 112. С новостями Драгичинского района знакомила Екатерина Пушкарева. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, в дневные часы возможен град. Ветер юго-западный, западный 4,9, днем порывы до 14 метров в секунду. В отдельных районах порывы до 15-20. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 15-20. В Барановичах ночью 8-10, днем 16-18. В Пинске ночью 9-11, днем 17-19. В Бресте ночью 10-12, днем 18-20 с плюсом.

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, в дневные часы возможен град. Ветер юго-западный, западный 4,9, днем порывы до 14 метров в секунду. В отдельных районах порывы до 15-20. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 15-20. В Барановичах ночью 8-10, днем 16-18. В Пинске ночью 9-11, днем 17-19. В Бресте ночью 10-12, днем 18-20 с плюсом.
2: Реклама.
3: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
4: Ночь скидок в Аскона. С 12 по 15 июня скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
5: А вот так! И это десятка.
6: А вот так?
5: И уже 14.
6: А если так?
5: Уже 14,4.
6: Так это рыба.
5: Нет, это альфа.
7: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Наши песни.

0: Реклама.
1: Уже в кино.
2: Внеземные ягоды как-то влияют на животных, но как именно?
3: Ю-ху! Вы говорите?
4: Я говорю, что ты говоришь.
1: Приключенческая комедия для всей семьи.
2: Скоро Зоя обратится необратимо.
3: Что происходит?
4: Я не знаю.
5: Да расслабься.
1: О дружбе, взрослении и настоящих ценностях. Зверолюция. Уже в кино. Категория 6+.
6: Куда собрались?
7: Вам заняться нечем.
8: Зачем эти трудности?
9: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Площади плантации клубники значительно увеличились в Лунинецком районе. По данным сельисполкомов, если в 2022 году клубнику выращивали 2291 личное подсобное хозяйство, то сейчас более 4500, а площади под эту культуру выросли более чем в 4 раза, до практически 800 гектаров. Лидерами по производству красного золота являются Дворецкий и Вульковский сельсоветы, где плантации суммарно раскинулись примерно на 600 гектарах. Если же говорить о валовом сборе ягоды, то точно подсчитать не представляется возможным, так как речь идет о личных подсобных хозяйствах. Но учитывая, что многие жители района занимаются выращиванием ягодных культур на вполне профессиональном уровне, то можно с уверенностью сказать, что несмотря на капризы природы, например, в виде возвратных заморозков, в этом году объемы производства составят даже по самым скромным подсчетам более 10 тысяч тонн. Под руководством первого заместителя председателя Брестского горосполкома Юрия Климаховича состоялось заседание городской комиссии по охране труда. Главной темой встречи стал подробный разговор несчастных случаев, приведших к тяжелым производственным травмам в феврале и марте текущего года. На основе материалов расследований комиссия детально проанализировала причины каждого инцидента. Цель – принять исчерпывающие меры и усилить контроль, чтобы полностью исключить подобные чрезвычайные происшествия на предприятиях Бреста в будущем.
0: Новости.
1: К другим событиям. В Бресте правоохранители помогли потерявшемуся двухлетнему мальчику вернуться к родителям. Об этом сообщили Белта в Брестском областном департаменте охраны МВД. Случай произошел в юго-западной части Бреста, где активно застраиваются микрорайоны многоэтажными домами. Сотрудники департамента охраны находились там на маршруте патрулирования и заметили малыша, который один шел по улице. Милиционеры выяснили, что мальчик играл во дворе с 10-летним братом, но незаметно для него ушел с детской площадки. Малыш оказался на расстоянии более полукилометра от дома. Правоохранители сделали все возможное, чтобы мальчик успокоился и не боялся. К тому моменту родители уже успели испугаться и начать самостоятельные поиски. Они поблагодарили милиционеров за оперативность и помощь, отметили в областном управлении департамента охраны и уточнили, что за последнее время это второй подобный случай. И в завершении новости компаний. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, в дневные часы возможен град. Ветер юго-западный, западный 4-9, днем порывы до 14 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 15-20. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 15-20. В Барановичах ночью 8-10, днем 16-18. В Пинске ночью 9-11, днем 17-19. В Бресте ночью 10-12, днем 18-20 с плюсом.

0: 3 часа я вместе с вами узнаем массу интереснейшей полезной информации. Конечно же, передадим все самые лучшие приветы. Это случится с 6 до 7 вечера. А вот, конечно, в следующем часе я еще и с огромным удовольствием уступлю микрофон Антону Кравченко и его программе «Автоновости». Одним словом, встречаем вечер вместе с нами. Поехали, что у нас в музыкальном эфире? Совсем скоро она Луиза Вероника Чикона, она же Мадонна, «Give it to me». Раньше Евгений Тимошенко и «Hold Me». А вот Эдвард Май, Деннис Форест, «Силуэт». Буквально через одну музыкальную композицию и рекламный блок уже в ваших приемниках.
1: По дороге домой.
2: Радио «Брест».

0: Реклама.
1: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: правила движения.
1: Это рубрика «Правила движения», рубрика, информацию для которой нам предоставляют сотрудники ГАИ УВД Брестского облисполкома. И вот о чем они предупреждают сегодня. Лето – прекрасное время для путешествий и активного отдыха, но когда на дорогах традиционно увеличивается число любителей двухколесного транспорта. К сожалению, именно в этот теплый период резко возрастает количество и аварий с участием мотоциклистов. Мототранспорт – это повышенный риск, у него нет подушек безопасности металлического каркаса. Любая ошибка здесь стоит слишком дорого. ГАИ напоминает простые, но жизненно важные правила для всех участников движения. Мотоциклисты и шлем – это закон. И не просто шлем, а застегнутый. Не забывайте и про полную защитную экипировку. Перчатки, куртка, наколенники. Она способна спасти жизнь при падении даже на небольшой скорости. Соблюдайте установленную скорость. Скорость на мотоцикле ощущается иначе, а тормозной путь гораздо длиннее, чем кажется. Дорога – это не гоночный трек. Будьте предсказуемы. Избегайте резких перестроений, опасного маневрирования в междурядье. Водители автомобилей часто физически не успевают вас заметить. Всегда включайте ближний свет фар. Сделайте себя максимально заметным на дороге в любое время суток. Что же касается водителей, посмотрите в зеркало дважды. Мотоцикл из-за своих габаритов может легко спрятаться в слепой зоне. Перед любым перестроением или поворотом убедитесь, что полоса свободна. Включайте поворотники заранее. Ваш предсказуемый маневр – гарантия того, что мотоциклист успеет среагировать. Соблюдайте дистанцию и боковой интервал. Не прижимайте двухколесный транспорт к обочине. Важное обращение к родителям. Уважаемые родители, покупка подростку мощного скутера, питбайка или мотоцикла без наличия у него водительского удостоверения соответствующей категории – это прямая угроза его жизни. Не потакайте опасным капризам, которые могут закончиться трагедией. Контролируйте досуг своих детей. Помните, дорога не прощает самоуверенности и ошибок. Нас всех ждут дома. Правила придуманы не для того, чтобы кого-то или в чем-то ограничить. Они нужны лишь только для нашей с вами безопасности. Это была рубрика «Правила движения». Берегите себя и своих близких.
0: Правила движения. Радио. Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, а на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В дневные часы возможен град. Ветер юго-западный, западный 4-9, днем порывы до 14 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 15-20. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 15-20. В Барановичах ночью 8-10, днем 16-18. В Пинске ночью 9-11, днем 17-19. В Бресте ночью 10-12, днем 18-20 с плюсом.
2: Реклама.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
3: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на Работа.бай.
6: Иванова и Пружаны. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 16 и 17 июня в Иваново. 20 и 21 июня в Пружанах. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
7: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
8: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: дорожный корреспондент.
1: Итак, я напоминаю о существовании такой очень важной, нужной, самое главное, полезнейшей рубрики. Рубрика «Дорожный корреспондент». Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый из вас. Все очень даже просто. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути, на наш студийный вайбер 399-0011, код 33. Скажу, что это совершенно не важно. Находитесь вы в городе Бресте, либо в любом другом населенном пункте, может быть, вы движетесь как раз по трассе между населенными пунктами и как раз настроили ваш приемник на любимую волну. Так вот, если что-то такое видите, ну, быть может, это сломалась машина, где-то неисправный светофор, может быть, ДТП, не хотелось бы, но случается. Одним словом, любой фактор, который затрудняет движение по дороге, именно о нем-то нам и нужно написать. Еще раз напомню, Viber 399-0011, код 33. Вот согласитесь, для вас это всего-то навсего написать то самое сообщение, а кому-то вы поможете объехать тот или иной затор, ту или иную пробку и оказаться в нужное время в нужном месте. Так что давайте помогать друг другу на дороге.
0: Дорожный корреспондент. Радио Брест. Наши песни.
2: Уже такая взрослая.

0: Люди могут менять свои маски, не теряя свою веру в надежду. Пусть летит наше время куда-то. С тобой самые лучшие люди и плечо высоченного брата.
1: Уже такая взрослая девчонка.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Ночь скидок в Аскона. С 12 по 15 июня скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
3: В эфире снова рубрика «Только приятные сюрпризы» в Белтелеком Шоп. И вот вопрос от нашего слушателя.
4: Что, если на праздник я подарю любимой фоторамку?
3: Ну что же, интересный вариант. Но что, если попробовать выйти за рамки? Смартфоны в рассрочку от 15 рублей в месяц без первоначального взноса. На шоп Белтелеком Бай. Радуйте близких по поводу и без.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Ну и новости.
1: В 16.49 под занавес этого часа у нас для вас интересная «Ну и новость». Мы все знаем, что не раз животные спасали и помогали людям. Одна чего стоит история про целый город Рим, который спасли гуси. Так вот, эта история имеет свое продолжение, только на этот раз у нас в центре внимания не пернатые, а как раз-таки очень даже зубастые и хвостатые. Это бобры. Бобры под строительством плотин сумели победить наводнение в метрополитене Лондона. По информации издания, северная часть британской столицы много лет сталкивалась с проблемами затоплений, которые были решены благодаря возвращению бобров в парк Paradise Fields в 2023 году. Животные начали активно строить плотины и превратили территорию в естественную губку, которая удерживала воду. Им удалось сделать то, что не смогли инженеры с помощью дорогостоящих технических сооружений. По словам специалистов, плотины замедлили течение воды, что позволило не только защитить строение, но и улучшило экосистему парка. Туда вернулась рыба, сформировались новые пищевые цепочки для насекомых, и птиц и земноводных. Так что вот такие вот они, милые бобры. Оказывается, не только у нас, они еще и там, в Лондоне, очень даже помогают. Оставайтесь вместе с нами, встретимся мы в следующем часе. А пока Low Spirit и It's You.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Фест уличного искусства «На семи ветрах» готовит к 35-му международному фестивалю искусств «Славянский базар» в Витебске масштабную и зрелищную программу на открытых городских локациях. А его главным событием станет шествие «Шагал-карнавал», сообщила руководитель Народного молодежного театра «Колесо», режиссер-постановщик фестивальных проектов Центра культуры «Витебск» Владислава Цвики. Уже на данный момент мы можем говорить о более 1000 участниках из Беларуси, России и других стран ближнего зарубежья. Одним из наиболее ярких событий феста станет театрализованное шествие «Шагал-карнавал», который состоится 17 июля и объединит в единую палитру всех участников феста. Маршрут карнавального шествия пройдет через 4 основные точки города. На каждой точке предусмотрена остановка примерно на 15 минут, во время которой пройдут небольшие перформансы и представления. Все, что нравится людям, все, на что есть запрос, получает свое продолжение уже в следующем году. Поэтому от отклика витебчан и гостей фестиваля зависит, как будет развиваться фест уличного искусства и наш «Шагал-карнавал» дальше, рассказала Владислава Цвики. Успешно завершилась совместная образовательная программа Брестского государственного технического университета и Синьсянского университета по специальности технология машиностроения. Первый выпуск составил 112 человек. Напомним, что старт программе был дан в 2021 году, когда с китайской стороной состоялось подписание соглашения о создании инновационного образовательного проекта. Его уникальность в том, что китайские студенты весь период обучаются исключительно на территории Китайской Народной Республики. По образовательным программам Брестского государственного технического университета совместными усилиями преподавателей Брестского и Китайского университетов.
0: Новости.
1: Более 50 собак разных пород стали участниками турнира по флайболу в Бресте. Идейным вдохновителем и организатором турниров выступил потомственный кинолог Виктор Арабейко. Увидев чемпионат мира по флайболу на YouTube, он буквально за 2 месяца подготовил первый старт, постоянно усложняя правила. «Самая главная наша цель – популяризировать флайбол», – объясняет Виктор. «Люди, которые начинают этим заниматься, делают своих собак управляемыми, выносливыми и сконцентрированными. А чем больше в городе обученных собак, тем безопаснее этот город». И в завершении новости компаний. Банк «Белвеб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвеб», телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора «Лайф». Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, в дневные часы возможен град. Ветер юго-западный, западный 4-9, днем порывы до 14 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 15-20. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 15-20. В Барановичах ночью 8-10, днем 16-18. В Пинске ночью 9-11, днем 17-19. В Бресте ночью 10-12, днем 18-20 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, на часах 17.10. Искренне рад приветствовать всех тех, кто закончил рабочий день и добирается по дороге домой. Ну, во-первых, смотрите, какая у нас в Бресте тут в центре погода. Соблюдайте все правила дорожного движения. Будьте аккуратны и внимательны на дороге. Но, кстати, а если заметили, кроме этого дождя, факторы, которые затрудняют движение по дороге, обязательно сообщайте о них нам на наш студийный Viber 399-0011, код оператора 33. И таким образом становитесь нашими дорожными корреспондентами. В ближайшие два часа мы с вами успеем передать приветы и поздравления, сие случится с 6 до 7 вечера, а вот в этом часе расскажу, почему мы откладываем важное на завтра и почему так происходит с точки зрения психологии. А вот уже совсем скоро уступаю микрофон Антону Кравченко и программе «Автоновости». Сегодня вы узнаете о том, что «БелАЗ» тестирует первый 10-тонный электропогрузчик.

0: А также, что «Горизонт» будет выпускать автомобильную электронику для BLG. А более подробно вместе с Антоном Кравченко буквально в 17.20 на наших волнах. В музыкальном эфире совсем скоро это будет Шакира и «Ла-ла-ла». Чуть пораньше «Клименс» и «If You Wanna Go». Фейзо, их хит «Kids» буквально через одну музыкальную композицию. Рекламный блок уже в ваших приемниках.
1: По дороге домой.
2: Радио «Брест».

0: Реклама.
1: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
3: Тепло, теплее. Горячо. Вы нашли горячее предложение от Хавейл. В Задворцах на Старозадворской 2 новый кроссовер можно оформить по лизинговой программе. Рассрочка до 4 лет. Хавейл. Интеллектуальная система безопасности. Премиальный комфорт. Оцените обновленный модельный ряд Хавейл в автоцентре Атлантом Запад. Запись на тест-драйв на сайте atlantomzapad.by и по номеру 777-5252.
4: Уже в кино.
5: Внеземные ягоды как-то влияют на животных. Но как именно?
6: Ю-ху! Вы говорите?
7: Я говорю, что ты говоришь.
8: Приключенческая комедия для всей семьи.
9: Скоро Зоя обратится необратимо.
10: Что происходит?
11: Я не знаю.
12: Да расслабься.
8: О дружбе, взрослении и настоящих ценностях. Зверолюция. Уже в кино. Категория 6+.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Это новости, и я, Антон Кравченко, сегодня в программе. БелАЗ тестирует первый 10-тонный электропогрузчик. И «Горизонт» будет выпускать автомобильную электронику для Белджи. БелАЗ совместно с «Норникелем» тестирует подземный электропогрузчик «МуАЗ-4057». Это первая 10-тонная электрическая машина завода. Два электромотора выдают суммарно почти 200 лошадиных сил. Ковш — 4 кубометра. Полная зарядка за 2 часа. Конструкция предусматривает сменные батарейные блоки. Один в работе, второй на зарядке. Это позволяет использовать погрузчик практически без остановок. В отличие от дизельных аналогов, электропогрузчик не дает выхлопов и работает тише. После тестов в Могилеве машина отправится в глубокие шахты Норильска. Холдинг «Горизонт» и компания «Белджи» подписали соглашение о производстве автомобильной электроники. С 2027 года на мощностях холдинга будут выпускать цифровые приборные панели, мультимедийные дисплеи и блоки управления. Первые системы пойдут на модель X50+. По словам министра промышленности Андрея Кузнецова, проект станет важным этапом в развитии промышленной кооперации. Итак, на сегодня это все. Всем пока и удачи на дорогах. Берегите себя.

Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, а на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В дневные часы возможен град. Ветер юго-западный, западный 4-9, днем порывы до 14 метров в секунду. В отдельных районах порывы до 15-20. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 15-20. В Барановичах ночью 8-10, днем 16-18. В Пинске ночью 9-11, днем 17-19. В Бресте ночью 10-12, днем 18-20 с плюсом.
2: Реклама.
3: В эфире снова рубрика «Только приятные сюрпризы» в Белтелеком Шоп. И вот вопрос от нашего слушателя. Что, если на праздник я подарю любимой фоторамку? Ну что же, интересный вариант. Но что, если попробовать выйти за рамки? Смартфоны в рассрочку от 15 рублей в месяц без первоначального взноса. На шоп Белтелеком Бай. Радуйте близких по поводу и без.
4: Тепло, теплее. Горячо. Вы нашли горячее предложение от Хавейл. В Задворцах на Старозадворской 2 новый кроссовер можно оформить по лизинговой программе. Рассрочка до 4 лет. Хавейл. Интеллектуальная система безопасности. Премиальный комфорт. Оцените обновленный модельный ряд Хавейл в автоцентре Атлантам Запад. Запись на тест-драйв на сайте atlantamzapad.by и по номеру 777-5252.
5: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
6: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
5: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
7: Чего так напрягаемся?
8: Зачем тратить столько времени?
9: Зачем куда-то ехать?
10: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
11: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
12: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
13: Шашлык зовет. Музыка поет. Мангал скучает. А настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады. Вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс». Гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37.
14: Пусть за шашлычок.
15: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Знакома такая ситуация? Вы знаете, что нужно писать отчет, сесть на диету или начать бегать по утрам. Но вы выбираете сериалы и чипсы. Мозг не глуп, он считает, что награда сейчас весит больше, чем абстрактное «хорошо в будущем». Это называется временная дисконтация. Ученые сравнили это с выбором 100 рублей сегодня или 120 через месяц. Мозг почти все всегда берет сегодня. Близкая награда кажется более реальной и яркой, а будущее – туманной. Чтобы обмануть мозг, нужно сделать будущую награду более конкретной, а наказание за лень – более немедленным. Например, положите на стол 1000 рублей и скажите: «Если завтра не побегу, отправлю их на благотворительность». Потери сейчас страшнее, чем абстрактная выгода потом. Техника связывания по рукам и ногам. Привяжите неприятную задачу к приятному ритуалу. Например, я сделаю зарядку только когда слушаю любимый подкаст или я мою посуду, и после этого выпью вкусный кофе с конфетой. Мозг начинает ждать подкаст и конфету, а задача выполняется уже на автомате. Это работает для любых дел, от спорта до уборки. Есть еще интересное правило 5 секунд. Как только почувствовали импульс сделать что-то важное, считайте про себя 5, 4, 3, 2, 1 и действуйте. Счет отвлекает рефлексию и не дает мозгу найти, скажем так, отмазку. Тренируйтесь на мелочах, встать с дивана, открыть ноутбук, позвонить. Через пару недель это войдет в привычку. Почему вообще, спрашивается, не работает вот этот момент сила воли? Просто воля – это ресурс, и он заканчивается к вечеру. Не полагайтесь на нее. Лучше поменять среду, убрать телефон из спальни, положить кроссовки у двери, сделать полезную еду доступнее, а вредную лучше спрятать. Дизайн среды работает дольше, чем волевое усилие. Вот и все секреты. Пробуйте. Оставайтесь вместе с нами. Отличного всем настроения. А прямо сейчас в музыкальном эфире у нас кто? Текила и Николь. А ты вернешься.
0: По дороге домой.
2: Радио.

0: Реклама. Наша мебель переезжает к вам домой. Салон мебели «Пинск Древ» по улице Карьерной 12/4 завершает работу и объявляет распродажу экспозиции. Воспользуйтесь выгодным предложением. Скидка 30% при единовременной оплате и 5% при оформлении рассрочки. Отличный повод забрать домой мебель, которую вы давно присматривали, по специальным ценам. «Пинск Древ» – хорошая мебель для уютных домов.
1: Акция действует до полной реализации мебели. Подробности у продавцов-консультантов в месте продаж.
2: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
3: Пусть за шашлычок.
4: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
5: А вот так! И это десятка!
6: А вот так!
7: И уже 14!
5: А если так, уже 14,4!
6: Так это рыба!
5: Нет, это альфа!
8: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
9: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью «Васильковой истории».
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Слушай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. В Бресте с 20 по 22 июня пройдут масштабные мероприятия, посвященные 85-летию начала Великой Отечественной войны. Так, в областном центре пройдет второй международный форум «Великое наследие. Общее будущее». Брест традиционно станет точкой старта поезда памяти. На территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» планируется организовать показ под открытым небом фильма «Семь вёрст до рассвета». В городе 21 июня на улице Советской воссоздадут события последнего мирного дня 1941 года. Многие брещане считают своим долгом прийти в Брестскую крепость в ночь с 21 на 22 июня. Чтобы принять участие в памятных мероприятиях, в областной центр приезжают гости из разных уголков Беларуси и из-за рубежа. Нынешняя программа мероприятий предусматривает показ в декорациях цитадели спектакля «Брестская крепость», пронзительный аккорд, военно-историческая реконструкция обороны Брестской крепости, которая состоится на рассвете 22 июня. Эпизоды трагических событий воссоздадут около 1000 человек. Будет задействована ретро-техника, кавалерия, авиация. На портале службы занятости населения наниматели Брестской области заявили более 1600 вакансий для трудоустройства несовершеннолетних. Уже заключено 480 договоров с нанимателями региона по организации временной занятости молодежи, сообщила заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома Ирина Федчик. По ее словам, трудоустройство молодежи проводится на протяжении года. Наиболее востребованные виды работ – благоустройство и озеленение территорий, подготовка учебных заведений к новому учебному году, ремонт книжного фонда, изготовление швейных изделий и сувенирной продукции, перечислила Ирина Федчик. Особое внимание уделяется трудоустройству подростков, находящихся в социально опасном положении и состоящих на индивидуальной профилактике. В этом году уже трудоустроено 249 таких ребят, а также 190 детей из семей, признанных находящимися в социально опасном положении, подытожила заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома. Хозяйства Брестской области начали второй укос трав. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Виталий Рудь. Аграрии первого региона завершили первый укос. Урожайность зеленой массы составила 95 центнеров с гектара. Она выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Например, в Столинском, Березовском, Драгищенском, Ляховичском, Пружанском, Ивановском районах с одного круга получили более 100 центнеров, рассказал Виталий Рудь. В Брестской области на текущую дату заготовили кормов в полтора раза больше к уровню прошлого года. Аграрии приступили ко второму укосу трав. Сельхозпредприятия сконцентрированы на заготовке кормов, а также занимаются подготовкой к жатве.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Сегодня в УВД Брестского облисполкома прошел брифинг «Безопасные летние каникулы». Эксперты из ЭДН, ГАИ, МЧС и Комитета по труду, занятости и социальной защите собрали воедино все самые нужные темы, чтобы через СМИ напомнить ребятам и их родителям о правилах безопасности летом. Обсудили все от правил дорожного движения до цифровой гигиены, потому как безопасность на каникулах – это цифровой иммунитет, защита личных данных в интернете и разумное поведение у воды и дома. Особое внимание уделили статистике и самым частым чрезвычайным происшествиям. Специалисты рассказали, с какими правонарушениями чаще всего сталкиваются подростки и как этого избежать. Эксперты напомнили, что ребята могут не просто отдыхать летом, но и трудоустроиться, найдя интересное занятие и первую зарплату. В преддверии Дня медработника и Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны Брестская областная библиотека приняла участие в патриотической акции Брестской городской детской поликлиники номер 3, посвященной 85-летию начала Великой Отечественной войны, геноциду белорусского народа и памяти военврача Бориса Маслова. Учащиеся и приглашенные имели возможность ознакомиться с материалами выставки «Геноцид в Беларуси. Память не умирает» Брестской областной библиотеки имени Максима Горького. На мероприятии почтили память павших героев и военного врача Бориса Маслова. Государственное предприятие СМЭП Брестской области информирует, что в соответствии с техническим заданием УГАИ УВД Брестского облсполкома изменен режим работы светофорного объекта на пересечении улицы Грибоедова с Варшавским шоссе в городе Бресте. Добавлена левоповоротная стрелка с Варшавского шоссе в направлении улицы Грибоедова. Учитывайте данную информацию при проезде данного пересечения. В филиале Брестского областного краеведческого музея «Спасенные художественные ценности» работает выставка «Передвижники. Шедевры Национального художественного музея Республики Беларусь». В экспозиции представлено 34 произведения живописи и графики. Охвачены все основные жанры и периоды существования товарищества. Выставка работает до 24 августа. Управление Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области проводит набор кандидатов из числа выпускников учреждений общего, среднего, профессионально-технического либо среднего специального образования Бреста и области для обучения на следственно-экспертном факультете Академии МВД. Дополнительная информация по телефонам в Бресте 27 37 11 27 37 07 с 9 до 18 часов. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 18.13 на наших эфирных, дорогие друзья. Рад вас вновь приветствовать на наших волнах. Это вечернее шоу «По дороге домой» и самая интерактивная его часть. Это час приветов, поздравлений. Целый час мы даем вам для того, чтобы вы могли поделиться хорошим настроением, передать привет, поздравления, даже признаться в любви. Все это возможно до 7 вечера на наших волнах. Все благодаря нашим эфирным контактам. Вайбер 399-0011, код оператора 33, смс-портал 9900. Пишите, не стесняйтесь, буду рад все озвучить. Пока расскажу, что же у нас в музыкальном эфире. Совсем скоро это Bastille и Of The Knives. Чуть пораньше новинка от Кирилла Гуда или лирика «Кассеты». Ну а прям совсем уже скоро, буквально через композицию рекламу «Inna Rehab» и «I'll Be Waiting».
0: По дороге домой. Радио Брест. Та

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Главная комедия страны. Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров. Павла Прилучного и Кристину Асмус. Приглашаем в заморское путешествие с Петром Первым. Остросюжетная комедия «Холоп 3». Уже в кино. 16+.
3: Шашлык зовет. Музыка поет. Мангал скучает. А настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады. Вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
4: За шашлычок.
5: Иваново и Пружаны. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка «Шапито Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 16 и 17 июня в Иваново. 20 и 21 июня в Пружанах. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: В ритме нашего вечера продолжаем наш час привет в поздравлении. Очень жду ваших сообщений. Давайте подумаем, может, у кого-то повод какой-то прекрасный для того, чтобы получить хорошие слова. Кого-то, может, поддержать нужно тоже. Можно воспользоваться радиоэфиром для этого. Ну и, может, у кого-то поводом стала покупка чего-то такого хорошего и долгожданного. Тоже возможно. Тоже передавайте, тоже обязательно отправляйте сообщения. Ну и, как я их люблю, сообщения с запахом вкусняшек. Потому что очень хорошо, когда жена мужа говорит: «Милый, скорее домой, я уже, ужин уже практически готов». А он как раз-таки едет в автомобиле и вот-вот-вот-вот-вот уже в предвкушении совершенно вкуснейшего ужина, сделанного с любовью. Об этом тоже можно написать. Пишите, не стесняйтесь, я здесь для того, чтобы ваши самые лучшие слова звучали в нашем эфире. Итак, наш студийный вайбер 3990011, код оператора 33, смс-портал 9900.
0: По дороге домой.

0: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, а на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В дневные часы возможен град. Ветер юго-западный, западный 4-9, днем порывы до 14 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 15-20. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 15-20. В Барановичах ночью 8-10, днем 16-18. В Пинске ночью 9-11, днем 17-19. В Бресте ночью 10-12, днем 18-20 с плюсом.
1: Реклама.
2: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
3: Пусть за шашлычок.
4: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши песни.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Ну что ж, дорогие друзья, 18:40 на эфирных. Давайте переходить сразу к сообщениям. Они у нас есть, и с удовольствием я их буду для вас озвучивать. Ирина написала: «Передаю привет своему любимому мужу. Возвращайся скорее с работы. Я тебя люблю». Вот как я и говорил в прошлом выходе. Передаю огромный привет Радио Брест. Спасибо. А также Анюте Кононовой, Ольке Варламовой, Манюне Емичевой. Не скучайте, девчонки, в пятницу погуляем. Ваша Ритка. Так, о, поздравления есть. Поздравляем нашу любимую маму, тещу, бабушку Чкалеву Анну Васильевну с днем рождения. Пусть будут со всей мечты, все будет хорошо в семье Крапивиных. Ну что ж, дорогие друзья, вот мы с вами и озвучились. Жду сообщений еще, потому что есть у меня еще один выход с приветами и поздравлениями для вас. Он будет буквально через пару музыкальных композиций и рекламный блок. А вот пока музыка и реклама звучит, у вас есть возможность воспользоваться нашими эфирными контактами и прозвучать в нашем эфире. Итак, наш студийный вайбер 399-0011, код оператора 33 и смс-портал 9900. Пишите.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
2: Пусть за шашлычок.
3: Зачем из дома вышли?
4: Не тратьте время!
5: Зачем эти сложности?
6: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн Вай Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
7: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Я, конечно, понимаю, что Виктория Орешкова очень сильно идет весна, но когда бы мы уже с вами примерим лето, настоящее, без дождей, теплое. Хотелось бы. Будем надеяться, будем ждать, и солнышко обязательно выглянет. Так, ну а мы тем временем давайте посмотрим, какие сообщения есть к этому времени. Уже заключительный этап нашего часа приветов и поздравлений. Вот, пожалуйста, от Дениса. Привет, Юля, Майска и Вове. Вас же заждались в Братилово. Ну что ж, я обязательно передам, я так понимаю, это мой коллеги из утреннего эфира. Юля, привет, она как раз-таки утром придет и увидит это сообщение, обязательно вам Денис ответит. А между тем, как раз-таки это и было заключительное сообщение на сегодня. Ну что ж, спасибо огромное всем за участие в часе приветов и поздравлений. Также нашим дорожным корреспондентам поклон низкий за свежую и точно актуальную информацию с дорог города Бреста и не только. Ну и вам, дорогие друзья, за то, что остаетесь с нами и на наших волнах. Желаю вам только прекрасного, уютного, несмотря ни на какие погодные условия вечера, но и замечательнейшего завтрашнего дня. Пусть вот все-все-все, что вы запланировали на день завтрашний, на вторник, на 16 июня обязательно сбудется и случится, а вот приятных неожиданностей будет гораздо больше, чем вы на то рассчитывали. Ну что ж, с вами был я, Алексей Лихович, и вечернее шоу «По дороге домой». Всех люблю и всем пока. До завтра.
0: «По дороге домой». Радио «Брест».

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. В Беларуси концептуально обновлены подходы к занесению победителей соревнования на республиканскую доску почета. Соответствующий указ номер 195 подписал сегодня глава государства Александр Лукашенко. Основные изменения касаются проведения конкурсного отбора с тем, чтобы усовершенствовать процедуру и правовую базу, а также привлечь к участию широкий круг претендентов. Для повышения уровня конкурса правительство установит единый порядок такого отбора. Предусмотрено широкое информирование о его начале и порядке проведения. Предоставлена возможность включать в отбор организации по инициативе государственных органов. Отменен запрет на участие в конкурсе организаций, являющихся победителями 2 года подряд. Расширен отраслевой охват организации за счет введения 14 дополнительных номинаций в сферах производства и услуг. Кроме того, указом введен новый формат чествования победителей с вручением им почетного знака. В целях популяризации соревнования закреплено активное продвижение в СМИ опыта победителей. Сегодня в торжественной обстановке в администрации Московского района Бреста чествовали многодетных матерей, родивших и достойно воспитавших 5 и более детей. Указом президента номер 170 ордена матери награждены 4 женщины Московского района. В своем поздравлении глава администрации Александр Лосовец отметил, что защита материнства и детства относится к числу безусловных государственных приоритетов, а поддержка многодетных семей носит системный характер и включает в себя обеспечение жильем, предоставление семейного капитала, комплекс социальных гарантий, а также решение иных актуальных вопросов.
0: Новости.
1: К другим событиям. Более 1 миллиона цветов высадят в Витебске к юбилейному славянскому базару. Об этом сообщили в коммунальном производственном унитарном предприятии «Витебский зеленстрой». Как сообщила директор предприятия Валентина Шендюкова, в этом году Витебск украсит вертикальное озеленение. Традиционно новые цветочные наряды обретет площадь Свободы, локация у летнего амфитеатра, площадь Победы, центральной улицы города. Что касается самих цветов, которые будут использованы для озеленения, она отметила, что планируется высадить растения, которые полюбились витебчанам. Возвращаем в цветники альтернантеру. Эти цветы мы давно не использовали, решили вернуться к ним, потому что все-таки они себя хорошо зарекомендовали. Понравилось в том году бакупа, снова ее будем использовать. Также возвращаем будру. В прошлом году внимание жителей и гостей города притягивали канны. В этом году увеличили их количество, уточнила директор. Комитет госконтроля Брестской области начал выборочную проверку Центра по обеспечению деятельности бюджетных организаций Пружанского района. Во время проверки представители Комитета госконтроля изучат вопросы выполнения Центром возложенных на него функций и задач, целевого и эффективного расходования бюджетных средств на содержание учреждения и обслуживаемых организаций. Специалисты уделят внимание соблюдению законодательства при проведении закупок товаров, а также при распоряжении государственным имуществом. Будут учтены и другие аспекты, касающиеся работы центра. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, в дневные часы возможен град. Ветер юго-западный, западный 4-9, днем порывы до 14 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 15-20. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 15-20. В Барановичах ночью 8-10, днем 16-18. В Пинске ночью 9-11, днем 17-19. В Бресте ночью 10-12, днем 18-20 с плюсом.

0: Реклама.
1: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
2: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
0: Вы достигли цели. Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В дневные часы возможен град. Ветер юго-западный, западный 4-9, днем порывы до 14 метров в секунду. В отдельных районах порывы до 15-20. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 15-20. В Барановичах ночью 8-10, днем 16-18. В Пинске ночью 9-11, днем 17-19. В Бресте ночью 10-12, днем 18-20 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, в дневные часы возможен град. Ветер юго-западный, западный 4-9, днем порывы до 14 метров в секунду. В отдельных районах порывы до 15-20. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 15-20. В Барановичах ночью 8-10, днем 16-18. В Пинске ночью 9-11, днем 17-19. В Бресте ночью 10-12, днем 18-20 с плюсом.

Радио «Блеск».

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, в дневные часы возможен град. Ветер юго-западный, западный 4-9, днем порывы до 14 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 15-20. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 15-20. В Барановичах ночью 8-10, днем 16-18. В Пинске ночью 9-11, днем 17-19. В Бресте ночью 10-12, днем 18-20 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В дневные часы возможен град. Ветер юго-западный, западный 4-9, днем порывы до 14 метров в секунду. В отдельных районах порывы до 15-20. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 15-20. В Барановичах ночью 8-10, днем 16-18. В Пинске ночью 9-11, днем 17-19. В Бресте ночью 10-12, днем 18-20 с плюсом.

0: Радио Брест.
1: Барбара Стрейсанд.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, в дневные часы возможен град. Ветер юго-западный, западный 4-9, днем порывы до 14 метров в секунду. В отдельных районах порывы до 15-20. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 15-20. В Барановичах ночью 8-10, днем 16-18. В Пинске ночью 9-11, днем 17-19. В Бресте ночью 10-12, днем 18-20 с плюсом.
2: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном, ты крути, крути, гуся.
3: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максайном.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, в дневные часы возможен град. Ветер юго-западный, западный 4-9, днем порывы до 14 метров в секунду. В отдельных районах порывы до 15-20. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 15-20. В Барановичах ночью 8-10, днем 16-18. В Пинске ночью 9-11, днем 17-19. В Бресте ночью 10-12, днем 18-20 плюсом.

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможно исключение прибыли, не связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, в дневные часы возможен град. Ветер юго-западный, западный 4-9, днем порывы до 14 метров в секунду. В отдельных районах порывы до 15-20. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 15-20. В Барановичах ночью 8-10, днем 16-18. В Пинске ночью 9-11, днем 17-19. В Бресте ночью 10-12, днем 18-20 с плюсом.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Слухай наших.

Помнишь, как мы с тобой ловили ветер, таяли, как дым? Время уносит нас на пару с ним. Помнишь, на закате тлеющего дня я тебе обещал,

подкаст.

0: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, в дневные часы возможен град. Ветер юго-западный, западный 4-9, днем порывы до 14 метров в секунду. В отдельных районах порывы до 15-20. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 15-20. В Барановичах ночью 8-10, днем 16-18. В Пинске ночью 9-11, днем 17-19. В Бресте ночью 10-12, днем 18-20 плюсом.

0: Радио Брест.
1: Find one, what's it up?

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
2: Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 120 77 77. Возможность получения премии неразрывно связана с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В дневные часы возможен град. Ветер юго-западный, западный 4-9, днем порывы до 14 метров в секунду. В отдельных районах порывы до 15-20. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 15-20. В Барановичах ночью 8-10, днем 16-18. В Пинске ночью 9-11, днем 17-19. В Бресте ночью 10-12, днем 18-20 с плюсом.
2: Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся.
3: Подробности на Максайн Байк и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Максайном.
4: Рекламная служба в городе Барановичи. 41 32 32.

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону плюс 375-29-520-70-77. Возможность получения прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер юго-западный, западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. В отдельных районах порывы до 15-20. Температура воздуха по области 15-20. В Барановичах 16-18, в Пинске 17-19. В Бресте сегодня 18-20 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер юго-западный, западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. В отдельных районах порывы до 15-20. Температура воздуха по области 15-20. В Барановичах 16-18, в Пинске 17-19. В Бресте сегодня 18-20 с плюсом.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Наша музыка.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер юго-западный, западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. В отдельных районах порывы до 15-20. Температура воздуха по области 15-20. В Барановичах 16-18, в Пинске 17-19. В Бресте сегодня 18-20 с плюсом.